0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

101,5.

0: твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Виноград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Волгоградский государственный медицинский университет вошел в топ-20 лучших медицинских вузов страны, заняв 15 место. Рейтинги оценивали три миссии университетов – образовательную, научную и общественную, определяя, какие вузы обеспечивают лучшую подготовку студентов и вносят наибольший вклад в социальное развитие. В текущем году дезинсекцию от комаров проведут на 164 водных объектах. Работы начались 4 мая и сейчас в самом разгаре. Дезинсекция затронет 7 районов Волгограда, 128 водоемов, а также город Волжский, где 10 водоемов, пишет «Волгоградская правда». Специалисты применяют современные микробиологические и инсектицидные средства, эффективные против малярийных комаров. График дезинсекции согласован с региональным управлением Роспотребнадзора и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии. В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3000 деревьев и кустарников. Благоустройство пройдет в несколько этапов. В общей сложности высадка лиственных растений затронет свыше 1,5 гектара. Всего на территории парка появится более 40 сортов клёна, барбариса, можжевельника, несколько сортов сосен и другие. В рамках первого этапа работ будут озеленена главная аллея парка. Это примерно 20% от общего объема будущего зеленого фонда. Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров, что позволит в короткий срок создать на территории естественные теневые зоны. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Прямо сейчас идущего утреннего шоу 3-4.
3: Олег вам. Шарапов и Дина Косичкина.
2: Да, значит, говорим вам доброе утро, мол, там все дела. Сегодня вторник, 19 мая. Вот, хотелось бы спросить, как у вас настроение, но смысл, если вы все равно...
3: Вы же нам не ответите.
2: Вы же не ответите. Или
3: хотя
2: можете.
3: Хотя будет повод. Будет повод нам ответить. Например, поучаствовав в конкурсе, который называется «Прошу простого». Это отличный шанс покоммуницировать, поболтать, похихикать. Не знаю, высказать претензию, может, какую-нибудь.
2: Почему нет, ребят?
3: Если в конкурсе проиграете, а так победителя ждет подарок.
2: Да. Кстати, вообще в целом вы можете писать нам в телегу либо в Макс 927-522-1015. Есть некоторые люди, наглые, по сути, но добрые внутри, которые что, нам придут приветы. Вот, желают нам хорошего, доброго дня. Вот.
3: Делятся какими-то своими новостями.
2: Фоточки скидывают даже.
3: Очень интересные подчас, поэтому вы можете пополнять наш фотоальбом.
2: Да. Однажды опубликуем. Ладно.
3: А еще успеем вместе с вами сегодня погрузиться в изучение прогноза погоды, вспомнить уроки окружающего мира, возможно, это тоже пригодится. И, безусловно, полистать сможем не только учебники из окружающего мира, но еще и наш календарь. Он нам готовит целую пачку поводов, во-первых, о чем-то вспомнить, кого-то с чем-то поздравить, и еще и в историю немножко откопать интересные факты.
2: Да, кстати, есть интересный факт. Сегодня у меня айкидо в Волжском, поэтому, если что, имейте в виду, ребятки, в Касл-Пабе играем 19:00. Пока еще есть возможность дозарегистрировать свою команду от 2, в принципе, до 10 человек, почему бы и нет. Главное придумать название. Если вы еще ни разу не играли в айкидо, то это такой интеллектуальный, значит, что это квиз, это интеллектуальное шоу.
3: Викторина, прикольно.
2: Да, викторина там и так
3: там
2: далее.
3: Еще и шутки-минутки от Олега.
2: Ну, бывает, да, там. Больше, наверное, 15 секундки, наверное.
3: Танцули, там фотограф, там, знаете, ну что еще, всякие вкусняшки, естественно, потому что это в конкретном заведении проходит. Поэтому, друзья, давайте разгоним это будничное настроение классной вечеринкой.
2: Ты сказал слово «разгоним», я сразу увидел ОМОНовцев со щитами и водометами.
3: Так, пока айкидо не запретили, срочно покупайте на него билеты.
2: Да, вот это как-то хорошо, да, там сразу вы повысили спрос.
3: Это же лимиточка теперь сразу.
2: Да, сразу ограниченная серия. Короче, ребятки, мы напоминаем вам, что вы слушаете «Родное Волгоградское».

0: Реклама.
1: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
2: Надоело продавать машину? Доверьте это Фрэш. Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. Фрэш. Автомобили покупают здесь. Ждем вас во Фрэш по адресам. Проспект Ленина 65Б/1 и проспект Жукова 94Д. Фрэш.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
3: Ах, Аконыч.
4: 43-55-13.
5: Так мычит корова. Так работает трактор.
3: У-ху!
5: Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания Green Step.
7: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
8: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании Green Step. Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну, давайте, ребятушки, что-то делать с погодой. Да, надо же что-то с ней делать. Например, отправляться куда-то путешествовать. У нас есть возможность такая заглянуть в интернете в, например, ну, какие-то другие регионы страны.
2: Да, я отправляюсь в Камчатский край. Угу. Там существует населенный пункт под названием «Медведь упал».
1: «Медведь упал».
2: «Медведь упал».
1: Нормально.
2: Да. Значит, в «Медведь упал» на данный момент облачная с прояснением погода плюс 12.
1: Прикольно. Я заехал в Псковскую область,
2: так.
1: Нашел там Жигари.
2: Угу.
1: Вот, Жигари-Жиганчики. Короче, сегодня там плюс 27 градусов, обещают.
2: У нас в Волгограде на данный момент плюс 20, облачная с прояснениями погода. Осадков сегодня не ожидается. Дует северо-восточный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Днем плюс 27, ночью до плюс 17. В среду, завтра, ожидается также облачная с прояснением погода, а лишь мы снова откатимся до плюс 30.
1: Да что ж такое?
2: Да, поэтому, ну я не знаю, может быть, найдешь себе какой-нибудь, вырыешь себе какой-нибудь подвал прохладный.
1: Так уже есть.
2: Какое-то убежище.
1: Уже есть.
2: Ну тогда, что жалуешься тогда? В общем, плюс 30 завтра днем, плюс 17 ночью.
1: Отлично.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Давайте заглянем в календарь. Да. Сегодня, напомню, 19 мая, друзья, весна постепенно заканчивается. Оно и видно по погоде. Дина опять меня сегодня пугает. Вот, значит, я льдом запасся, но нужен ли он в целом нам, да? Ведь сегодня день рождения кубика Рубика.
2: Так.
1: Не знаю, просто кубики льда, кубик Рубика.
2: Хоть раз. Нет-нет, да и собрал, нет, постигал азы вот
1: этого. Максимум две стороны.
2: Кручение, максимум две стороны. Я вообще в целом, если честно... Что-то как-то мимо прошла меня эта головоломка. Так, сегодня еще день русской печки. Вот это я понимаю, да? Ты в целом и похож на Илью Муромца. Илью Муромца, габариты те же.
1: Да, и несколько
2: пролежал бы, пролежал бы спокойно на противопролежневой, правда, печке.
1: Да-да-да, день пионерии сегодня, если уж мы все по такому принципу. Все старые праздники на старого Шарапова. Хотя ты не была, да, пионером?
2: Слушай, ну, у тебя, наверное, прям по полной программе, да, как раньше было. А я однажды ездила в пионерский лагерь «Костер», и там вот, типа, активистов, тех, кто проявили себя, что-то там разок мы клятву пионера дали.
1: Прикольно.
2: Галстук на нас повязали. Кто-то там даже знаменные, что-то им там тоже давали помахать.
1: Прикольно.
2: Знаменем. Так, день конной авиации. А как эти два слова оказались в одной форме? Там пегасы на вооружении. Что там за конная авиация?
1: Так, а кто у нас был в этом, в Гарри Поттере, там, летающая такая?
2: Нет, там птица была.
1: А, это птица была, точно.
2: Да, там же был птица.
1: Так, клювогриф, грифоклюв.
2: Клювокрыл.
1: А, клювокрыл, точно. Я каждый раз...
2: И драконы там были.
1: Да, и драконы были.
2: Вот. Так, двигаемся
1: летающих
2: дальше.
1: Коней не было.
2: Да, что-то как-то интересно.
1: День фармацевтического работника в России. Поздравляем всех тех, кто привязан к аптекам.
2: Они же такие мультиуниверсальные.
1: 100%.
2: Вот, казалось бы, у них не совсем уж такое медицинское образование, да. Фармацевтическое.
1: Да.
2: Но сколько диагнозов их заставили поставить?
1: Да, сколько...
2: Когда приходят, у меня тут что-то чешется, вот смотрите.
1: Да.
2: Посоветуйте мне что-нибудь, дайте вмазать.
1: И они же, значит, их можно назвать люди-аналоги. Они по-любому...
2: Так, есть аналог подешевле.
1: Есть аналог
2: подороже. Так, это российский аналог.
1: Да, да.
2: А это получше аналог. Так, день парусов на горизонте, Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника. Всем желаем здоровья. Так, день подразделений служебно-боевой подготовки МВД Российской Федерации. Так, что бы ты отнес к дню пищевой революции? Вот какой продукт для тебя имеет революционное значение? Да. Экспонента, обманка века. Ну, я не знаю, что еще.
1: Слушай, ну, экспонента, ну, как бы не обманка века. Я вот сейчас, кстати, нахожусь, так сказать, под впечатлением от нее, потому что я сравнивал количество белка, например, в пачке творога.
2: Так.
1: Ну, можно съесть пачку творога, например.
2: Можно.
1: А можно выпить экспонент. Так вот, я садился есть пачку творога.
2: И не мог доесть.
1: И не мог доесть.
2: Естественно.
1: Потому что без сахара же надо есть. Вот. Ну, короче, непонятно. По поводу революции. Ну, революционным был отказ от продуктов. Вот. Это, например, от сгущенки. Это вот просто я в какой-то момент сказал «до свидания». И вот, ну, и рад, что так случилось.
2: Как давно я не ела сгуху. Потому что
1: слушай,
2: она, наверное,
1: сгухи
2: вот
1: такой
2: веганской, да? Вот я тоже сейчас...
1: Есть она, да?
2: Не знаю, мне не попадалось. Если честно.
1: Же.
2: Сметана попадалась веганская. Там майонез постный. А всякие йогурты. Сгущенка.
1: Просто сгуха, блин, это же такой продукт, это же из
2: блин,
1: детства.
2: Надеюсь, что нет, я же не смогу отказаться.
1: Да.
2: Особенно, если вареная будет.
1: Да.
2: Так, день туризма в целом сегодня. Двигаемся дальше, давайте к событиям перейдем, они тоже имеются. Именно 19 мая 1586 года основан город Самара.
1: В 1712 Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.
2: Так, в 1910 году, 19 мая, Земля пересекла хвост кометы Галлея. То есть настолько было хорошо видно, что люди даже... А, подожди, 1910, ладно, там уже что-то придумали.
1: 2001 новым ведущим телевизионной игры «Что, где, когда» стал Борис Крюк, который до этого был, между прочим, ведущим программы
2: «Любовь с первого взгляда». Да. Вот это скаканул он, конечно. Он такой, все, не хочу, чтобы на меня смотрели.
1: Да.
2: Буду сидеть высоко на табуретке.
1: Господин ведущий.
2: Да, вот хочу, чтобы меня называли господином.
1: Может, даже без слова «ведущий».
2: Имперские замашки его. Так, в 1969 году создано подразделение службы боевой подготовки МВД Российской Федерации. Вышел фантастический фильм «Сталкер» в 1980 году. Ну и, соответственно, в 2008 совершил свой первый полет российский пассажирский самолет «Сухой Суперджет».
3: Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
4: Почисть ковер со скидкой 20%.
5: Со скидкой 20%?
4: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
5: Круто!
4: Звони 99-68-68.
5: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
3: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
4: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ Пробег?
5: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
3: В Агат РФ Пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Привет, соседка. А вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: Да, друзья, вы все правильно поняли. У нас классный конкурс, называется он «Как правильно?». Проще простого. Это значит, что мы используем простую схему. Двухходовочку, так сказать, да? Ну, обычно такую же используют еще люди, которые любят в бюджете, как говорится, дыры создать. Двухходовочки простые. Вот, мы не хотим у нас никаких создавать бюджетных, значит, дыр, но хотим у вас, да, увеличить количество саженцев розы. Именно это мы сегодня разыгрываем, друзья, на этой неделе от компании «Озеленение 34». Предлагаем вот такой классный приз. Соответственно, звоните по номеру телефона 39-101-5, чтобы поймать вот как раз такую удачу.
3: Удачу за хвост.
2: Да, победу в конкурсе «Проще простого».
3: У розы есть хвост?
2: Есть хвост. Алло.
3: Доброе утро.
4: Алло, здравствуйте, здравствуйте.
2: Да, кто это такой бодрячком?
4: Одинорчик.
3: Один Вовчик?
2: Нет, как-то по-другому.
4: Да-да, Тимурчик, да-да-да.
3: Тимурчик.
2: Эльнурчик.
4: Да-да-да.
3: Не, мы уже три варианта сказали, ты на все согласился при этом.
2: Да.
3: Ты нас так же плохо слышишь, судя по всему, как да. И мы тебя. Давай
4: Динурчик,
3: еще раз.
4: Динурчик,
3: Динурчик. Динурчик?
4: Динурчик.
3: Офигеть.
2: Прикольно.
3: Почти мой тезка получается.
4: Первый буква
2: З. З, Зинурчик.
3: А, Зинурчик.
2: Вообще, ну такое прикольно.
4: Зинурчик, да.
2: Слушай, за такое имя можно просто дать тебе сразу подарок. Пойдет?
4: Означает лучезарный.
2: Означает лучезарный. Ну давай, все, надеюсь, что с лучезарным победа будет такая же. Да, вот у нас есть конкурс, называется «Проще простого». Один вопрос, два варианта ответа. И вот прямо сейчас ты находишься внутри этого конкурса. Итак, Дина, чем мы там?
3: Да, мы сегодня отмечаем День кубика Рубика. Ты когда-нибудь собирал?
4: О, крутой день. Я как раз очень любил в детстве собирать кубик Рубик.
3: Супер. Значит, смотри, вопрос посвящен именно этой штукенции, этому ребусу вот такому кубическому. Значит, скажи, сколько времени потребовалось Эрне Рубику, ну, если он француз, скорее Рубику, наверное, да, чтобы собрать придуманный им куб в первый раз? То есть сам он, изобретатель кубика Рубика, за сколько, собственно, за какой срок справился? Итак, он собрал кубик Рубика за 3 дня, либо за месяц. Выбирай.
4: Ух ты! За 3 дня, либо за месяц.
3: Угу.
4: Ну, я знаю, что вот самый большой рекорд, по-моему, 12 секунд, что ли, составляет.
3: Но это сейчас. А вот когда он только придумал, еще никто не придумал схемы, алгоритмы, подсказки, никто не учился. Вот он сам собрал, сам придумал, сам собрал. За сколько? За 3 дня или за месяц?
2: Блин, я бы выбрал месяц.
4: За 3 дня, в принципе, можно было бы собрать.
3: Ну, а вот когда ничего не существовало, кроме вот первое изобретение.
4: Ну, если у него, ну, это же давно было, в принципе, наверное, там же много цветов, наверное, за месяц все-таки.
3: За месяц, да, ты уверен в своем ответе, надеемся, да. Что да. Абсолютно верно, около месяца понадобилось Эрне Рубику для того, чтобы справиться со своим же собственным изобретением.
2: Прикольно.
3: Таким угловатым.
2: Прикольно, алгоритм все-таки решает, да, математика все-таки царица наук. Да, ну поздравляем тебя с победой, можно отметить ее, прокачав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
4: 3-4.
2: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
6: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». Шесть технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Ну, давайте, ребятушки, будем прямо сейчас выяснять, что ж прикольного-то случилось во всем мире. Происходит постоянно что-то интересное. Ну и, соответственно, прямо сейчас рубрика «Сенсация». С интересными, курьезными, порой даже очень необычными, значит, новостями сталкиваемся мы. Дин, что у тебя есть?
3: У меня, значит, автомобильный прикол.
2: Давай.
3: Так, во-первых, легендарная гонка недавно проходила, ну, видимо, для тех, кто разбирается все-таки в них, для меня это, конечно, первый раз в жизни, тем не менее. Гонка называется «Два часа Нюрбургринга», вот, в Германии, соответственно. Да. И звездой этой легендарной гонки стал Рено Логан. На фоне суперкаров бюджетный седан выглядел медленным, неуместным, однако именно он оказался одним из самых надежных участников заезда. Пока дорогие спорткары вылетали с трассы в поворотах, Логан уверенно продолжал движение и быстро стал любимцем зрителей. Во время гонки Mercedes GT3 команды Макс, короче, неважно чьей команды, почти минуту не мог обогнать Логан. Mercedes! Не мог обогнать Логан. При этом сам Mercedes до финиша не добрался, а Логан сумел завершить заезд, несмотря на штрафы, поломки и столкновения. Штрафы, поломки и столкновения. Они тупо просто на магистрали, что ли?
2: Я тоже не знаю. Не, штрафы имеются в виду, возможно, ну там нарушали какие-то правила, которые...
3: Правила гонки.
2: Правила гонки.
3: А так как будто... Так, под камеру вы тут пролетели.
2: Слушай,
3: смотрите,
2: да,
3: тут
2: прикольно.
3: Вы не пропустили пешехода.
2: Да, но я как человек, который 10 лет поездил на Логане, соответственно, я могу сказать, что сейчас...
3: Там таксист за рулем был 100%.
2: Нас слушают сейчас
3: люди,
2: которые...
3: Ему сказали, два счетчика, братан, на финише, если закончим.
2: 100%, братики, я тебе говорю, братишка, езжи.
3: Это
2: прям...
3: немецкий акцент, я правильно понимаю?
2: Это немецкий акцент, да. Мистер Бист.
3: Так.
2: Есть такой...
3: Ютуб-блогер.
2: Да. Он привез девушку из шестерых ее бывших на остров, чтобы устроить шоу за примерно 18 миллионов рублей, если переводить в рубли.
3: Так.
2: Вот. По задумке, участники должны были 30 дней бороться за ее внимание и деньги. Ну, то есть, получается, она должна выбрать кого-то?
3: Из бывших?
2: Да.
3: Зачем ей нужны эти ред-флаги?
2: Зачем им нужна она? Тоже
3: ну,
2: не вопрос.
3: У нее бабки, они же чисто за бабки. Ну, они тарелочники.
2: Да. Но эксперимент быстро вышел из-под контроля. Бывшие внезапно скорешились, начали тусоваться вместе, полностью заигнорировали даму. В итоге...
3: А что, остров, тут что-то все включено, кормят, да и фиг с ними этими 18 миллионами, они отлично проведут эти деньги в компании.
2: Я тоже не могу понять, зачем ей кто-то из них нужен, и как вообще, ну, смысл бороться
3: за
2: бывшего.
3: Да, нужны будущие, конечно. Там понятно, что это пройденный этап.
2: Да, но опять же, если дело пахнет бабками, то можно же с бывшим и договориться.
3: Ну, типа, либо такое.
2: Ну, да, такой вариант. Вот, ладно, друзья, значит, это мы к тому, что Ильнура мы, конечно, не ждем.
3: Слушай, тут еще Логан старого образца какого-то.
2: Да ты опять я к Логану вернулся.
3: Я пересматриваю это видео, у меня загрузились видосы. Угу. Мне кажется, это даже не твой Логан, у тебя была поновее модель. Тут как-то вот, как будто она откуда-то.
2: Да. Было, да, была такая
3: история. Это тот Логан, тот самый, который неубиваемый.
2: Да. Значит, ребятки, впереди второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Продолжим разговаривать.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты партии КПРФ и сенатор Айрат Гиббадинов выступили с инициативой снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне. Предлагается частично субсидировать стоимость показа фильмов на онлайн-площадках и в кинотеатрах. Инициатива направлена на сохранение памяти и правды о Великой Отечественной войне в ответ на фильмы недружественных стран, содержащие ложную информацию. Исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Теперь запрет снят для всех 5 гимнастических видов. Олимпийский чемпион Давид Белявский заметил, что это решение значительно повысит мотивацию команды. Аналогичное решение о возвращении национальной символики ранее приняли федерации по боксу, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, ММА, борьбе и плаванию. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев подчеркнул, что это открывает новые возможности для российских легкоатлетов. Участники автопробега возложили цветы на Мамаевом кургане в Волгограде. Основная цель акции – доставка гуманитарной помощи участникам СВО в медицинские учреждения и пострадавшему гражданскому населению, а также укрепление единства граждан, воспитание патриотизма и традиционных нравственных ценностей у молодежи, пишет «Волгоградская правда». Маршрут протяженностью через 22 региона и 19 городов уже включил знаковые точки – Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Челябинск, Самару, Саратов и другие. Накануне на Мамаевом кургане делегацию встречали представители администрации Волгоградской области и регионального главка МВД России. В Волгоградской области 3-е сутки подряд вводят беспилотную опасность. Об этом уведомляют СМС-сообщения, распространенные среди жителей и гостей региона. В такие моменты нужно соблюдать правила безопасности. Для начала отойти от окон, покинуть открытую местность и занять помещение между двумя несущими стенами в квартире или частном доме. Занять лучше всего санузел или коридор. Также не рекомендуется пользоваться лифтами. В случае необходимости звонить по номеру 112. По данным городской администрации, 16 июня новые парковочные зоны начнут работать в штатном режиме. Платные парковки появятся на улицах Советская, Чуйкова, Соколова, Парцаида, Гагарина, 13 Гвардейская, Наумова, Пражск, Володарского, Карла Липхнета и набережной имени 62-й армии. Система взимания платы будет аналогична уже действующей. Чтобы водители могли без труда определить границы платных парковочных участков, будут установлены соответствующие дорожные информационные стенды и нанесена специальная синяя разметка. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
5: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Правильный ответ на вопрос, какой язык самый перспективный на ближайшие 5 лет? За зубами. Но не у нас, ребятки, у нас он там не держится.
3: А 5 лет это ты сразу срок обозначил?
2: Судя по всему, строгого. Значит, с вами люди, у которых за зубами язык не держится. Эльнур Нугманов сказал.
3: Это флешбеки.
2: По привычке, прикинь, ё-моё, я думаю, сейчас по часовой стрелочке начнем.
3: Передаю тебе привет.

0: есть, прикиньте. Короче, Дина Косичкина здесь.
1: И Олег Шарапов.
0: Да, рассказываем о том, как мы хотим провести с вами ближайший час. Ну, просто мы планируем. У нас как бы без этого никак, друзья. Поэтому планируем точно, что мы озвучим вам прогноз погоды. Также, соответственно, возможно, рубрика «Живи с этим» прозвучит в эфире. Здесь тоже интересные факты. Мы радостно с вами будем исследовать. Есть конкурс по названию «Навигатор» и рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Ну, а еще рубрика «Афиша». В ней есть события.
1: Да, абсолютно верно. Значит, друзья, мы вас с удовольствием хотели бы пригласить. Значит, уже на самом деле нет конкретной даты, потому что они работают, по-моему, мне кажется, каждый день. Теперь совсем недавно, буквально на днях, ко Дню музеев открылся в Волжском Тесла-парк. Мы помним, что ребята даже приходили к нам в гости. Музейно-образовательный центр с физическим уклоном. Он, знаете, это как раз то место. Во-первых, там огромная квадратура, 1000 квадратных метров различных интерактивов. Разместились аж на 3 этажах. Все можно трогать, все можно испытывать на себе. Там и вселенная Теслы, там и вселенная воды, там и энергия города. Вот как раз вам тематики 3 этажей. Макет

0: с электричеством и прочее. Поэтому можете, если там не были, соответственно, детей туда еще не водили, обязательно приходите, потому что это не просто музей, где можно только смотреть со стороны, а можно абсолютно баловаться, испытывать все на себе и постигать вот эти законы физики и законы природы на себе.
1: Отлично, друзья. Ну и на себе прямо сейчас вы сможете проверить нашу любимую кричалку. Ты слушаешь родное волгоградское...
0: Утреннее шоу.
1: 3-4.
0: Мы в эфире.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
4: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем.

0: Дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
1: 12+. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Горячее весеннее предложение от Хабов Фреш. Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших Хабах Фреш с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина 65Б/1, проспект маршала Жукова 94Д.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: И снова мы отправляемся в путешествие, друзья. Это наш любимый прогноз погоды, и мы, естественно, всегда любим в сравнение поиграть. В какую-то область конкретно занесло Дину Косичкину. Сейчас выясним, куда же она отправилась.
3: Отправлюсь. Давай так, у меня есть целых, конечно, несколько вариантов. Есть Пупки.
2: Пупки.
3: В Московской области есть Пупки. В Рязанской области есть Пупкова. В Брянской области есть... Пупышева. В Ленинградской, пожалуй, давайте отправимся.
2: Прикольно.
3: Туда. Там, кстати, какой у нас? Плюс 20.
2: Нормально. Вот, значит, в Пермском крае есть прикольное, значит, название населенного пункта. Там явно кто-то на ботоксе, да, кто-то на... Что у нас еще есть?
3: На ровном двигателе. Филлеры какие-то.
2: Филлеры какие-то,
3: я просто,
2: да,
3: тоже не очень.
2: Губаха есть такой поселок. Там сегодня обещают 29 градусов тепла.
3: Так, у нас облачно с прояснениями, у нас плюс 21, но мы можем преспокойно раскатать свою губаху на жаркую погоду, потому что днем-то ожидается плюс 30, нет, плюс 30, вру, плюс 30 завтра, сегодня плюс 27 днем, плюс 17 ночью.
2: Фух.
3: Да, осадков не ожидается, дует северо-восточный ветер со скоростью 7 метров в секунду, но закатай свою губаху до завтра, Олег, завтра-то плюс 30, несмотря на то, что яркого солнца светить не будет, будет облачно с прояснениями, плюс 30 днем, плюс 17 ночью в среду.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Бутырке на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Сегодня отмечаем День фармацевтического работника в Российской Федерации, друзья. Вот и про то, что фармацевты часто предлагают нам аналоги лекарств. Вот, например, способ сэкономить, друзья. Например, смекта стоит 200 рублей, но туалетная бумага «Ашан» 199. Поэтому, ну, думайте сами, решайте сами. Ну, а мы же переходим к рубрике «Живи с этим». Интересные факты прямо сейчас озвучим в эфире. Что там есть у нас прикольного?
3: Так, я даже не знаю.
2: Ну, давай.
3: Позиционируем себя утренним шоу, которое... Такие мы позитивные. Мы вот не то, что эти новости, которые вы читаете в телеграм-каналах. Короче, ну давайте. Быть круглым, раз у нас близятся последние звонки, скоро, да, ЕГЭ и все остальное. Быть круглым отличником опасно для психического здоровья.
2: Это да,
3: по мнению британских ученых, школьники, имеющие только отличные оценки, значительно чаще страдают маниакально-депрессивным психозом.
2: Есть такое.
3: Чем ученики со средней успеваемостью.
2: Вот, я же круглый отличник. Причем во всех смыслах слова круглый. С фамилией Шарапов.
3: Вот. Так, и ну, я как раз... тоже была золотая медаль, которая никуда не пригодилась.
2: Серьезно? Диплом, не было такого, что стоял на подиуме?
3: Никуда не пригодилась. Ну, не, ну наверняка родители хвастались.
2: Ну да.
3: Наверное, потешить самолюбие старших, да и свое тоже, что говорить. Но как бы потом, даже на вступительных, поступательных вот этих всех приколах, вообще ноль каких-то бонусов и плюсов.
2: Да.
3: Зеро.
2: Зеро. Значит, ладно, переходим...
3: Она же даже не золотая, ее же даже ломбард не заложит.
2: Да вот же ж, блин, да. Вообще, и на Авито не продашь задорого.
3: У меня, кстати, ну, если в продолжении, мы же можем теперь себе позволять три небольшие новости.
2: Да, ну, не обязательно, конечно, ну ладно, просто вопрос.
3: Чем меньше IQ у человека, тем реже он видит сны. Мне вообще не снятся сны. Что теперь с этим делать, как с этим жить?
2: Да нормально,
3: просто... Как у меня золотая медаль вот удалась и получилась с красным дипломом вместе с сочетанием этих двух фактов.
2: Точно, точно, непонятно. Где-то есть какой-то подвох. Клопы определенного вида, конкретно называются они Acanthopsis petax, обычно охотятся на муравьев. То есть клопы на муравьев. Причем после убийства жертвы, они убивают сначала, высасывают ее внутренности, но при этом как бы трупы не оставляют на месте убийства.
3: Отправляют в колонию?
2: Из множества тел муравьев клоп сооружает такой своеобразный щит, который носит на своей спине для защиты от пауков, которые, в свою очередь, являются конкретными хищниками уже по отношению к этим клопам.
3: Да, паучки и скалопендры. Не убивайте их ни в коем случае, потому что они как раз жрут неугодных вам насекомых, типа клопов,
2: плоти. Так смотри, паук принимает этот панцирь за живых муравьев, которые умеют, соответственно, собираться вместе и противостоять паукам ядовитыми веществами. Ага. Поэтому не решается, мол, типа, о, блин, опять разборище этих бешеных муравьев.
3: Ядовитых, так.
2: Да. Но, а если все-таки нападает, то клоп сначала сбрасывает с себя этот щит, паук теряется отвлекает на время, и клоп быстренько оттуда валит. То есть, короче, вот так, ну, природа удивительна по своей сути, и в очередной раз мы увидели этому доказательство. Но, правда, я не видел этого вживую, это всего лишь пересказ текста, который я прочитал в интернете. Ладно, ребятки, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: утро вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама. Закон налоговой
1: рекламы. Бизнес-среда. 20 мая 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Архипов, официальный представитель компании «Малахит» в Волгоградской области, производителя автономных очистных станций. Тема эфира – современное автономное водоотведение и инженерные сети. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Ну, правильно вы делаете, конечно, что. Звонить-то надо, конечно, 39-101.5. У нас конкурс «Навигатор»-то начался. Что в этом конкурсе прикольного? Ну, во-первых, здесь есть классный приз. А без этого мы не можем. Это билеты на двоих в кино.
1: Угу.
0: Ну и, конечно же, крутая история с точки зрения нашего с вами города Волгограда и не менее нашего с вами города Волжского. Потому что именно там находятся те самые необычные улицы, переулки, не знаю, необычные точки на карте, которые мы изучаем для себя, открывая иногда что-то новое. У нас сегодня 19 мая, сейчас время 8:42 минуты почти, и мы, конечно, рады будем пообщаться с кем-то, кто нам уже дозвонился. Алло, привет.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Кто это?
2: Николай.
0: Николай, прикольно. Ну, прям даже песня, по-моему, была такая. Коля Николай, да? Да. Значит, мы что хотим прямо сейчас у тебя спросить? Как ты хорошо разбираешься в, так сказать, картах Волгограда?
2: Ну, так немного. Познание имеется.
0: Познание имеется. Окей. Хорошо. Тогда ладно. Начнем движение. Задаем тебе вопросы и потом поздравим с победой. Надеюсь, это та самая схема, которая сегодня сработает. 19 мая в 1586 году, можно сказать, задам вопрос?
1: Давай.
0: 1586. В устье реки Самары начато строительство русской крепости. День рождения города Самары, по сути. Улица Самарская есть в Волгограде, а вот в каком она районе? Советский, Краснооктябрьский, Кировский.
2: Так, Советский, Краснооктябрьский, Кировский. Угу. Все мимо меня районы прошли.
0: Все мимо тебя? Ты, получается, живешь в каком-то другом?
2: В Дзержинском нету точно ее. Такого нет варианта ответа.
0: Нет, да, так, такого нет.
2: Самарская. Кировский, Советский. Прям...
0: Да просто любой.
1: Ну не то, что прям принципиально у нас такая викторина. Вот
0: да.
1: Прям... Дайте до самой сути.
0: Главное, потише еще приемник сделать, потому что мы сами себя слышим. Тебя даже тише, чем себя.
2: Ну, это вроде бы не в Краснооктябрьском. Самарское, это вот не где-то Лака.
0: Не знаю, может быть, даже не где-то Лака.
2: Слушайте, не, ну это точно не Краснооктябрьский.
0: Хорошо, да, это хорошо, смотри. Все, осталось 50 на 50. Советский или Кировский?
2: Советский, Кировский. Ну, Советский я еще так более-менее знаю. Вот я Кировский плохо знаю, но я не знаю. Ну, пусть будет в Кировском, наверное.
0: И это правильный ответ. Молодец, вообще четко видишь методом исключения.
1: Так, двигаемся дальше. Желательно это делать не на скорости 20 км в час,
0: да,
1: хотя бы
0: быстрее.
1: До 60 разогнаться. Смотри, 19 мая мы с тобой, мы все отмечаем день рождения пионерской организации. Скажи-ка, пожалуйста, как расположены улица Пионерская и станция трамвая Пионерская. Они находятся в одном районе, в разных районах, или улицы Пионерской вообще нет у нас в городе, есть только остановка.
2: Пионерская это в Ворошиловском.
1: Улица?
2: Это станция. Ну, станция точно, улица Пионерская. Блин, ну нигде это...
1: Ну, давай вообще поймем, есть, нет, ты считаешь, что улица Пионерская есть, нет?
2: Ну, честно сказать, я не знаю такой, что прям вот улица, ну там вот на Чекистов она, ну
1: там станция,
2: Калинина.
1: Станция, это мы поняли.
2: Ну, станция Пионерская,
1: чё,
2: да.
1: Чё
2: а
1: по вот... улице, чё по улице?
2: Ну...
0: Мне кажется, в нашем городе должна быть, не знаю, ну это просто так, ну, чисто накидал. У нас
2: ну,
0: времени
2: да,
0: немного,
2: вот...
0: да. Поэтому давай, не будем сильно рассуждать, ты просто выбирай по пальцам прям в небо, тыщ, ткнул, и все, потому что у нас вариантов долго.
2: Ну, давайте, я не знаю, наверное, может, в разных районах.
1: Дело в том, что улица Пионерская находится рядом с проспектом Жукова, она существует, да, и они находятся...
2: А, ну, значит, в разных районах, если это, да-да, значит, получается, в разных Жукова-то это но... Дзержинский район, но... а Пионерская станция в Ворошиловском.
0: Нормально, нормально. Хорошо, ладно. Какая улица есть в Волгограде, скажи, пожалуйста. Улица Броненосца Потемкин, улица Челна Стеньки Разина или улица Крейсера Варяг?
2: А, крейсер «Варяг» есть такая.
0: Вот здесь,
2: если
0: ты,
2: я не ошибаюсь, она на Красном, по-моему.
0: Ну, не знаю насчет района, потому что на самом деле она находится недалеко от улицы Землячки, рядом с улицей Четырех Связистов. Эта улица самая.
2: Ну да, крейсер. На Красном, да, да.
0: Вот. Поздравляем тебя с победой. Она была вымученная, но в хорошем смысле этого слова. Давай отметим ее в эфире, прокачав название утреннего шоу 3-4.
2: 3-4.
0: Нормально.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Paid to exist.

0: Реклама.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Давайте прямо сейчас будем исследовать различные интересные новости, друзья. Есть такие, соответственно, мы не будем пропускать ни одной из них. Нашел прикольную, даже не новость, а такой, знаете, криминальный курьез, я бы даже сказал.
3: Давайте, значит, обкашлим.
2: Американца задержали, значит, остановили автомобиль, значит, внимание, он был в розыске.
3: Так.
2: По, значит, выданному ордеру на арест. Значит, его должны были задержать, да? Угу. Ехал без прав на автомобиле.
3: Угу.
2: Но этого было ему, видимо, мало. Мало, да? Поэтому, внимание, он вез троих своих детей. Один, по-моему, двое были его, один был еще чей-то ребенок там, значит, он вез их там куда-то, не знаю, детский сад, может быть. Вот. Трое детей младше 3 лет. И когда копы остановили его для того, чтобы проверять документы, и поняли, что дело пахнет жареным, мало того, один из детей достал из сумки пистолет, направил в сторону полицейских, и те просто офигели. Ну, то есть, таким образом, значит, что ответил на это...
3: Там же целая коллекция статей, я правильно?
2: Да, горе-папаша ответил, что, мол, типа, он держал оружие для самообороны, положил его рядом с сумкой для подгузников уже после остановки автомобиля, ну, понятно. Короче, американцу предъявлены обвинения, помимо всего того, что было предъявлено до этого, по двум тяжким статьям. Создание угрозы ребенку и незаконное ношение оружия. Оказывается, оно еще было незаконное. Короче, отец года тоже это звание, которое ему присвоят в этот раз. Ну, такая себе история, если честно. Ну, когда, знаешь, когда все одно к одному.
3: Да, ну он, значит, знаете, такой завидный коллекционер.
2: Да,
3: но, статей. Может быть, он, да, из тех, кто такой, я хочу побить какой-то рекорд. Наверное. Может, он думает, что это, знаешь, как в Тетрисе. Надо дойти до 999 уровня,
2: угу.
3: Потом, ну, у тебя много, 999 миллионов штрафов,
2: угу.
3: Потом прилетит палка.
2: Да.
3: И все обнулится.
2: Ага. Ну.
3: За кварплату, знаешь, так многие не платили, ждали, пока там УК уберется, там поменяется УК, спишутся долги.
2: Серьезно? Тогда. Пока наступит 2012 год, год
3: конец
2: апокалипсиса.
3: Конец лета, да,
2: там,
3: по
2: да,
3: календарю мая и так
2: класс,
3: далее.
2: Класс, здорово.
3: Да, почему бы и да. Так, давайте, из того, что откопала я. Ну, раз мы заговорили о рекордах, значит, у меня передо мной фотография мужчины, который очень сильно напрягается. Очень сильно напрягается от того, что он решил сдвинуть автобус с места, используя только собственную шею.
2: Угу.
3: Сейчас аппарат МРТ где-то
2: ой-ой-ой-ой
3: застучал еще больше. Значит, силач Эгмонт Малина из Арубы установил впечатляющий мировой рекорд, сдвинув автобус. Аруба.
2: Аруба, а то я понял. Заруба.
3: Заруба. Очень подходит, конечно, ко всему тому, что он там устроил.
2: Да.
3: Он установил впечатляющий рекорд, сдвинув автобус с места, используя только собственную шею. Спортсмен, которому 49 лет, смог удивить многих. А у тебя, кстати, Олеж, вы угу. похожей комплекции.
2: Вот.
3: Плюс-минус похожего возраста. Тебе
2: да.
3: осталось чуть-чуть. Значит, весело... 20 метров он тащил транспортное средство, которое весило 9860 килограммов. Он, этот рекорд, зафиксирован в книге рекордов Гиннесса.
2: Угу.
3: Чтобы ты понимал, очень много общего у него с тобой, в том числе и, например, у него 4 детей.
2: Ага.
3: Мне кажется, чем только не занимаются мужики, лишь бы дома с детьми не сидеть.
2: Прикольно, прикольно ты.
3: Его миссия оставить в наследство дисциплину для собственных детей.
2: Угу.
3: Больше детям оставить нечего, судя
2: ну
3: по
2: да.
3: всему.
2: Ну и, соответственно, в баночке пару шейных хрящей, да, там, что
3: которые
2: что
3: сыпались, да, после, в процессе, да, таскания.
2: Да.
3: Очень красивый, кстати, автобус специально.
2: Автобус красивый, кстати, да. Вот, ребят, пожалуйста, аккуратнее, значит, будьте со своими шейными позвонками. Вот. А мы же будем вас потихонечку напрягать разминкой от Волгоград FM с помощью хорошей музыки. Значит, сами знаете, что делать, да? Встали,
3: настроение
2: потанцевали.
3: Танцевальное.
2: Да, танцевальное. Погнали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Твое время. 9 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Калутина. В эфире новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибадинов предложили разрешить сельским магазинам торговать без применения кассовых аппаратов. Законопроект также предлагает разрешить сельскохозяйственным потребительским кооперативам осуществлять расчеты без применения кассовой техники при торговле на розничных рынках и ярмарках. Инициатива направлена на оптимизацию административных требований к владельцам сельских магазинов с учетом специфики их бизнеса. Госдума приняла законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год. Изменения вносятся в Трудовой кодекс Российской Федерации и позволяют увеличивать продолжительность сверхурочной работы при условии, что это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для отдельных категорий работников, включая сотрудников государственных учреждений и лиц с вредными условиями труда, лимит остался прежним – 120 часов в год. Привлечение пенсионеров и работников с вредными условиями труда к сверхурочным работы возможно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских предпочтений. В Москве в Национальном центре России состоялся финал всероссийского интеллектуального турнира «Знание. Игра». За победу поборолись 355 участников из 71 команды, включая команду «Горыныч» из средней школы номер 121 Советского района города Волгограда. Эта команда вошла в десятку лучших, разделив 8 и 10 места с коллективами из Ленинградской области и Краснодарского края. Финальная игра длилась более 2 часов в формате «Что, где, когда». Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древали отметил, что турнир стал важным событием для юных эрудитов, среди которых была серьезная конкуренция. На одно место претендовали 253 человека. Команда «Горыныч» советует всем желающим участвовать и в интеллектуальных играх. Участие в подобных турнирах не только развивает эрудицию, но и укрепляет командный дух, уверенность в себе и навыки общения. С началом дачного сезона в текущем году владельцы участков Волгоградской области обязаны соблюдать новые требования законодательства. Контроль за исполнением норм ужесточен, инспекторы будут использовать дистанционное зондирование и беспилотные летательные аппараты. Среди некоторых требований септики должны быть сертифицированы, герметичны и доступны для откачки. Шум разрешен по будням с 8 до 21 часа, по выходным с 10 до 22 часов. Нарушения фиксируют представители СНТ и передают в полицию. Разведение парнокопытных животных запрещено. Пасека только с забором и ветпаспортом. Самовольный захват участка приведет к штрафу от 1 до 1,5% кадастровой стоимости. В Волгограде у подножья Мамаева кургана будет создан центр развития туризма на базе здания по проспекту Ленина, 61, которое недавно перешло в собственность муниципалитета. В центре можно будет заказывать туристические услуги, организовывать мероприятия и проводить методическую работу. Уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания, в котором будут предусмотрены многофункциональные залы и кафе. Проект работ завершат в этом году, после чего начнется ремонт. Волгоград, как город-герой, сохраняет историческое наследие и привлекает туристов, что делает развитие туризма приоритетным направлением для местных властей. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Прямо сейчас, друзья, нашел фотку в интернете. Продается на полном серьезе.
3: Так.
2: Держатель для шаурмы в машину.
3: Не, ну, возможно, они как раз-таки идут по маршруту, который отработал уже «Вкусная точка». Ага. Потому что они, наконец, додумали задержатель для картошки фри и соуса.
2: Да, да, я видел тоже.
3: Создали специальный набор. Там такая охота за ним была. Столько рекламы и обзоров от всех любителей фастфуда. Угу. Очень расфорсился. Не знаю, наверное, уже все раскупили.
2: Да, ну просто сам
3: в виде себе. Руки или в виде чего?
2: Не, просто прям держатель, как вот для стаканов, просто с, значит, меняющейся шириной вот этого
3: Под разную
2: круга. Шаурму. Да, там все под разную шаурму, под разную толщину. Вот, короче, как-то так, друзья, вот к чему мы движемся, да? Где-то, кстати, радуются этому, в том числе продавцы шоурмы, говорят, вот, пожалуйста, видишь, как все комфортно.
3: Теперь вы можете ехать в машине.
2: В машине,
3: вот. Да. Все равно обляпайтесь. Держалка для шаурмы не убережет вас от вот этих последних капелек соуса, которые капают с другой стороны.
2: Да. Значит, друзья, но мы, конечно, знаем точно, что многие люди, которые слушают Волгоград ФМ, конечно же, делают это в машинах, поэтому пока вы будете слушать нас, вы точно не обляпаетесь, как говорится, слушайте и внимайте. У нас есть что, кстати? Рубрика «Огромное количество» в этом часе. Одна из них, например, афиша. Вот Дина это вас хочет пригласить на очередное спортивное мероприятие. Она у нас за спорт отвечает.
3: Значит, смотрите, уже завтра, в среду, пройдет главный матч сезона. Ротор поборется за выход в российскую премьер-лигу, поэтому очень важно поддержать нашу команду. На домашнем стадионе наша команда встретится в стыках с тольяттинским футбольным клубом «Акрон». Завтра, начало в 19:30, стоимость билета, я бы сказала, символическая. От 250 рублей, потолок в 500 рублей.
2: Алло.
3: Ну, обязательно приходите. Проспект Ленина, 76, естественно, все знают, надеюсь, где находится Волгоград-арена.
2: Да. Вообще, мне кажется, что там действительно будет огромное количество людей, потому что, такие матчи привлекают народ.
3: Во-первых, погода шепчет.
2: Погода стопудов.
3: Во-вторых, да, матч действительно ответственный. И, друзья, эта ответственность частично лежит и на болельщиках.
2: Да.
3: Поэтому обязательно приходите, будете тем самым игроком, который будет гнать всех остальных вот этих человечков на поле.
2: Да.
3: Только вперед к воротам соперника.
2: Да, если говорить про этот час, друзья, нас ждет разговор с Александром Морозовым. Естественно, автомобильную тематику рубрики «Встречка», прогноз погоды будет, конкурс «Откуда звук» и рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Ну, а прямо сейчас стартуем. Самое родное в мире.
3: Это шоу 3-4.
1: Yeah. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде на ближайшие сутки расскажет Дина Косичкина.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Плюс 21 на данный момент. Осадков сегодня не будет. Поэтому все те, кто планировал, ну, не знаю, помыть голову под дождем, вдруг у вас отключили воду, не получится. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Что касается температуры воздуха днем, дойдем до отметки в плюс 27. Ночью опустимся до отметки в плюс 17. Завтра в среду ставим температурные рекорды для мая. Плюс 30 днем и плюс 17 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
5: Александр, добрый день. Скажите, добрый. А как вы относитесь к вариаторам, особенно тойотовским и хондовским?
1: Ну, к хондовским и к тойотовским я нормально отношусь. То есть, как бы, вариатор – это уже такая немножко устаревшая тема, потому что все-таки дороговат в плане именно производства. То есть, все равно уходит на роботов. И вот там, допустим, современные автомобили, я так думаю, что в течение там, 5-7 лет все равно перейдут на эти коробки, потому что они уже повсеместно везде. Вот, а что касается конкретно вот этих двух, ну, допустим, на Хонде мне они нравились больше, чем роботы, потому что необучаемые роботы, ну, очень тормозные были, а вариатор-то все-таки ворочается побыстрее. Единственное, чего не удалось избежать ни тому, ни другому производителю, это вот эта монотонность в гудении, она все равно присутствует. Выезжаешь на трассу.

0: трассу, и такое ощущение, как будто на троллейбусе едет. А так, в целом, для городского цикла, на мой взгляд, очень даже интересно. Если бы еще не было там перерасхода топлива, хотя он относительно вот общего городского цикла, ну что там, литр получается, он не так уж и велик, по-хорошему. Но в плане...
1: Поменьше будет, чем у классического
0: автомобиля? Ну, я бы не сказал. Почему? Потому что, во-первых, классические автоматы тоже сейчас современные, они не очень дешевые, и в плане системы охлаждения не очень простые, и не самые надежные, особенно те, у которых гидроблоки внутри.
1: Понятно. Ну, вот больше Toyota Sienta, Honda Fit, вот эти вот автомобили, они больше сейчас на вариаторах идут.
0: Я понимаю прекрасно, так они поэтому и идут на вариаторах, хочется еще как-то динамики там оставить и так далее. Роботы, ну, не зашли ни у того, ни у другого производителя. Посмотрим, что будет еще в течение, там, 10 лет.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, здрасте.
2: Вот хотел бы поинтересоваться таким вопросом. Вот рассматриваю Haval M6. Mm. Вот, что они идут на вариаторе, кони-вариатор робот, семиступенчатый. Угу. Вот. Угу. Вроде читал, надежно у них стоят коробки. Вот. Как вот вы скажете вообще?
0: Да, многие сейчас уже... Ну, давайте так. Вот если у нас нет прямо вот четкой цели купить только автомат, но другого варианта нет. Сейчас все практически на роботах идет. И если уж говорить, то как бы М6, он просто, ну, это же Leon, но с багажником, но без полного привода. То есть платформа-то вот эта, они ее внедряли и эксплуатируют повсеместно у себя в концерне. И я считаю, что если мы ждем, ну, чего-то такого простецкого от автомобиля на каждый день, то это оно и есть. Да, до долгое время вообще, до последнего, они оставались одним из немногих автомобилей, у которых еще и механика была. Что касается ходовых характеристик, ну, я знаю уже машины с достаточно серьезным пробегом, там, что на Джелионах, что на этом, что на М6, это достаточно серьезные цифры, чтобы говорить о том, что платформа получилась удачной. Да, не без изъянов и в плане управления, комфорта и динамики, но уж как бы то, что не разваливается, это факт. Что же касается там каких-то вещей, связанных, допустим, с боязнью роботизированной коробки, ну, конкретно на этой модели не такой, конечно, большой запас, как хотелось бы по мощности, но крутящего момента она держит больше, чем двигатель этот вообще может выдать. Поэтому что уж бояться. Переходим спокойненько и эксплуатируем. Да, надо понимать, что это все равно требует определенного ухода. Да, это надо жидкости менять, желательно не затягивая, или хотя бы в регламентный срок, а то и в два раза чаще, когда машина уже пробежная. Конечно, мы понимаем прекрасно, что это без прикрас не такая там проходимая машина, на ней нет полного привода, но зато хотя бы есть багажник и более-менее нормальный сделанный салон. Поэтому, ну, вот максимум в бюджете своем они действительно предоставляют. Все остальное это уже либо отечественный продукт, там, с различными вариациями китайских платформ и так далее, либо уже дороже, притом дороже так значительно.
2: Все, спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго.
0: Да не за что. Удачи. Благодарю вас за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам Варконт на Монолите. Варконт на Монолите. Автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Воя, Эволют, Рокс, Серес, Дипал, Аватор. 6 технологических брендов в одном месте. Варконт на Монолите. Каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами. На проспекте Ленина, 113D.

0: хочу.
1: Реклама.
2: Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
3: Почисть ковер со скидкой 20%.
4: Со скидкой 20%?
3: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
4: Круто!
3: Звони 99-68-68.
4: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
2: Сломалась машина. Попал в ДТП. Эвакуатор везет. Поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60%. До 20 мая.
3: Ах, оконыч.
4: 43-55.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания Green Step.
2: Это что получается, ребят, уже можно звонить, что ли? 39-101-5, вот такой у нас номер телефона. Ну и, соответственно, классный конкурс у нас под названием «Откуда звук?». Крутейший, да, такой у нас дуэт теперь уже, не трио.
3: Чтобы дополнить это трио, да, закрыть это, эту дыру в нашем сердце, в нашем эфире, вы можете набрать номер телефона 39-101-5. Задача будет максимально простой, нужно будет угадать песню.
2: Да, да,
3: есть. Сегодня такое. Вот такой формат, угадать песню. Она всем известна, если честно.
2: Да.
3: Ну, прям название прям пропевается в припеве.
2: Да. А что разыграем? От ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания Green Step. 4 килограмма семян газонных трав для посева на 100 квадратных метров, друзья, для тех, у кого есть приусадебный участок, есть дача, есть частный дом, есть место, где все это можно посеять, ну или просто вы хотите кому-то подарить такой подарок, мне кажется, тоже прикольно. Ведь, опять же, вы же сами будете потом бегать по этому газончику. Да?
3: Тем более вы сможете официально заявить, что я тебе подарил, вот. Я теперь приезжаю тут, да, и хожу, лежу, когда и тебе, сижу.
2: Когда вам скажут, куда по газону, ты скажешь, это мой. Ой, блин, газон, понятно вам?
3: И я его кашу.
2: Да, значит, кто на связи, алло?
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Виктор.
2: Виктор, отлично, как будто бы победитель, да? Есть такое?
3: Давай подтвердим.
4: А я уже был победителем.
2: Как давно?
4: 10 назад выиграл 2 часа чана.
2: О-о-о.
4: Купаться.
2: Прикольно.
3: 10 дней назад?
4: Прикольно.
3: Прикольно, что у нас можно участвовать раз в 3 месяца, Вить.
2: Что жалко, конечно же,
3: да,
2: для Вити.
3: Да, и тебе же как раз приходило сообщение вместе с информацией об этом. Но раз уж ты позвонил, Вить, то точно можно передать привет. Хочешь кому-нибудь передать привет?
4: Хочу передать всем мира.
3: Так, отлично, спасибо большое. Вить, ну спасибо большое за твою прыть, так сказать, энтузиазм.
2: Да.
3: Ты наш постоянный слушатель и, соответственно, постоянный участник. Но, к сожалению, правил таковых пока не отменишь.
2: Да, мы тем более не можем их отменить. У нас нет таких полномочий.
3: Вот, поэтому давай услышимся с тобой через 3 месяца. Обязательно передаем тебе ответный привет. Так, ну и Виктор освобождает, да, нашу линию. Она совершенно свободна. Набирай снова 39-101-5, дабы немножко вступить в борьбу.
2: Да, друзья, к сожалению, есть правила, которые не позволяют нам, ну, так сказать, вам, точнее, участвовать каждый божий день, да, поэтому мы, не
3: это
2: знаю.
3: Это не по-божески просто, по отношению к другим желающим.
2: Да, есть такое, да, поэтому давайте прямо сейчас все-таки, у кого есть желание выиграть, еще раз напомню, 4 килограмма семян газонных трав для посева на 100 квадратных метров, звоните 39-101-5, иначе мы вам поставим звук для уже, так сказать, более высокоскоростного набора букв в нашем Максе или Телеге. Там тоже можно отвечать на вопросы. Соответственно, кто первый пришлет правильный ответ, тоже получит приз. Или, точнее, единственный, кто получит приз. Но там надо быть первым.
3: У нас, да, 39.
2: 500 сообщений, потом сидишь, там они все в одну минуту пришли. Правильно? И надо выбрать первого, да?
3: 927-522-101-5. Это номер нашего Макса и Телеги.
2: Да. Но есть человек, который дозвонился прямо сейчас по номеру 39-101-5. Алло.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
5: Меня зовут Александр.
2: Саш, ты куда-то едешь такой, ну, серьезный, такой сосредоточенный?
5: Да, на работе за рулем.
2: На работе за рулем. Все, ну ты, я так понимаю, слушаешь нас с помощью радиоприемника как раз в своем автомобиле. Именно его, наверное, лучше сделать погромче. В момент, когда послушаешь эту песню, скажешь потом, кто поет. А потом сделать обратно потише приемник. Нормально?
5: Да, конечно.
2: Все, схема рабочая. Саш справился с задачей прямо сейчас. Ну, надеемся, что еще и получится отгадать. Но песня, на самом деле, очень известная. Решили мы ее поставить, потому что у нас в конце этой недели конкурс «Миссис Волгоград».
3: Это жирная подсказка. Ну, там, если честно, без подсказок все понятно. Да. Тебе желаем удачи, Саш. Давай, поехали.

0: Вот такая вот прикольная история.
1: Кто поет эту песню, Саш?
2: Ох, дай бог памяти. Случайно не Кузьмин?
0: Случайно. Кузьмин?
1: Он сейчас где-то такой, в смысле, случайно.
0: Да. Ау. Да, так и есть. Это, конечно же, Владимир Кузьмин. Удавалось мне, кстати, работать с ним на одной площадке.
1: Так.
0: Вот реально я в ЦКЗ вместе с ним на одном из мероприятий. Очень крутой. Он, кстати, вживую поет всегда все свои песни. И песня «Эй, красотка» играла, естественно, два раза.
1: Естественно.
0: Естественно.
1: Ты ему задавал какие-нибудь вопросы из серии? Расскажите курьезный случай. А как вы завиваете свои кучеряшки? Нет? Был такой, нет?
0: Нельзя было такие вопросы. Александр.
1: Саш, поздравляем тебя. Возвращаемся к тебе. Прости, немножко отвлеклись. Рады за тебя. Давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Как будто ты тоже носишь бигудием.
2: 3-4.
0: Отлично.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
5: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.

0: Реклама.
1: За процент налогов держались реклама. Бизнес-среда. 20 мая 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Архипов, официальный представитель компании «Малахит» в Волгоградской области, производителя автономных очистных станций. Тема эфира – современное автономное водоотведение и инженерные сети. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
0: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
2: Категория 0+.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Короче, а смотри, какая тема. Ну, я вот, как всегда, против всяких ИИ.
3: Так.
2: ОО. А-а. Понимаешь, да? Так. Вот, значит, в очередной раз я вижу, как мы переходим новые границы. Парень создал ИИ государство, в котором президент нейросеть. Тысячи людей уже подали заявки на гражданство.
3: Угу.
2: Вот, значит, всю работу чиновников выполняют нейросети, обученные в стиле правления Марка Аврелия, Нельсона Манделы, Сунь Цзы и Махатмы Ганди. Само государство, Сенсей, так оно называется, находится рядом с Филиппинами. Ну, типа на карте. Совет принимает все решения по политическому строю, законам, инфраструктуре, имеет доступ к значительным криптоактивам и может самостоятельно делать закупки. То есть, это уже реально.
3: Так.
2: Криптовалюта же реально?
3: Ну, да.
2: А закупки реальны?
3: Ну, где-то да.
2: Ну, на ВБшке же можно что-нибудь купить там?
3: Ну, у нас в стране нет, но в другой стране можно. Как-то.
2: Сейчас парень ищет сотрудников, которые беспрекословно будут выполнять любые приказы ИИ. Из опасений. Нейросети могут начать самостоятельно закупать оружие и объявлять войну соседним государствам. Сама понимаешь, да?
3: Вот. И здесь то же самое. Я думала, новую страну создают для того, чтобы не было старых вот этих ошибок, граблей.
2: Кто создает?
3: И так далее.
2: Создает человечишко. Маленький, беспомощный человечишко, который хочет стать.
3: Может, давайте доверим и вообще все процессы?
2: Ну, вот здесь как раз я против вообще все процессы доверить. Нет. Ну, серьезно.
3: Не, ну пока, смотри, люди да, пока косячат, мягко говоря.
2: Ну, это да.
3: Во всем
2: а вдруг
3: мире,
2: они справятся?
3: Во всех странах, да. Ну, да. Уже не получается, уже какое-то
2: давай.
3: Тысячелетие.
2: Я помню эту искусственную интеллектуальную сеть, которую называл Skynet в театре. Именно она решила, что человеки – это опасность для планеты. И
3: да,
2: решила уничтожить.
3: Абсолютно верно.
2: И решила уничтожить
3: как
2: всех ядерным
3: понимаю,
2: оружием.
3: Как я понимаю Таноса.
2: Да подожди ты.
3: А что, все возродится?
2: Конечно.
3: Кроме людей.
2: Конечно, да, да, конечно.
3: Как в Чернобыле сейчас, хорошо, смотри. Флоре и фауне. Чудненько.
2: Ну, опять же, с чего-то надо было начинать обнуление.
3: Так, поехали дальше.
2: Дальше.
3: Куры-пенсионерки помогают оливковым рощам.
2: Все, достаточно, Дин. Просто хорошо звучит.
3: Куры-пенсионерки
2: помогают оливковым рощам, ребят. Вот вам, пожалуйста, чем заняться на пенсии.
3: На Кипре, видимо, в офшорах, есть курочки-бабулечки.
2: Так.
3: Фермеры организовали приют для кур несущих.

0: для кормления кур. Mm-hmm. С момента запуска проекта урожайность оливок увеличилась на 15%, а содержание полезных полифенолов в масле достигло рекордных показателей.
1: Круто.
0: Вообще надо когда пенсионеров использовать.
1: Нет, чтобы, да, вот это, они по не делу. Сидят никуда, что-то на лавочках, да. Правильно же, на своих там вот этих mm-hmm. сносях. Вот, они такие, типа, мы вот...
0: Ну, не на сносях.
1: Ой, не на сносях, а на чем там, на...
0: На сесте.
1: На сесте, вот, я перепутал слова. Это нормально.
0: На сносях раньше.
1: На сносях они как раз были в свое время. Потом они
0: стали бабушкой.
1: Что хватит уже.
0: Потом кто-то еще был на сносях, они стали бабулями, да.
1: Как-то так, друзья. Короче, вы поняли, да, что даже куры могут найти себе занятия на пенсии. Ну, аж вы-то тем более.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина Су». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Депутаты партии КПРФ и сенатор Айрат Гибадинов выступили с инициативой снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне. Предлагается частично субсидировать стоимость показа фильмов на онлайн-площадках и в кинотеатрах. Инициатива направлена на сохранение памяти и правды о Великой Отечественной войне в ответ на фильмы недружественных стран, содержащие ложную информацию. В Михайловке раскрыли мошенничество, совершенное более 1,5 лет назад. В сентябре 2024 года 40-летний житель города перевел более 1 миллиона рублей мошенникам, которые представились сотрудниками силовых структур и убедили его отправить деньги на якобы безопасный счет. По делу сдержали дропера, 22-летнюю жительницу Краснодара, а также 24-летнего мужчину из Кабардино-Балкарии. Он уже ранее был судим за аналогичные преступления. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения для мужчины пока не избрана, расследование продолжается. Сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области.
10: В строящемся парке Красноармейского района стартовал монтаж внешнего кольца 50-метрового колеса обозрения «Красное солнце». К настоящему времени рабочие уже произвели установку опорных колонн, центрального вала и внутреннего обода с связующими элементами. Всего в рамках монтажа специалистам предстоит установить 40 стрел длиной по 25 метров, 240 связующих элементов внутреннего и внешнего ободов и другие конструкции аттракциона. По завершению устройства внешнего обода подрядчик установит 20 пассажирских модулей.
9: В Волгограде решается вопрос о новом месте установки авторской копии скульптуры Евгения Вучетича «Перекуюмичина орала». Ранее монумент находился у завода «Газоаппарат», но после сноса предприятия в 2023 году был перемещен на склад. Муниципалитет оформил скульптуру в свою собственность и планирует ее реставрацию. Окончательного решения пока не принято. О месте установки будет сообщено дополнительно. Постамент на Новодвинской будет снесен, а судьба постамента на проспекте Жукова остается под вопросом. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
8: Информационный конвейер.
1: Реклама.
11: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Так, друзья, мы, во-первых, врываемся в четвертый час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: У нас есть клевая история. Это возможность общаться с нашими гостями, которые к нам приходят. Практически каждый день у нас есть люди, которые действительно что-то делают интересное, необычное. В очередной раз вот такая история и у нас в эфире.
3: Да, с нами, друзья, Анна Ягупова, директор по пиару и партнерским программам «Миссис Волгоград», конкурса «Миссис Волгоград».
2: Да.
3: Один из этапов журил Олег.
2: Да.
3: Вот, соответственно, мы сегодня чуть поближе, еще ближе познакомимся с этим событием. Ань, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Да. Значит, у нас непосредственно конкурс «Миссис Волгоград», я так понимаю, имеет определенную уже историю. Да, у него есть уже несколько лет проведения на территории Волгограда, правильно?
4: Да, с 2023 года он активно развивается, и вот уже не первый год мы проводим этот конкурс.
3: Так, ну, а чем, давайте так, существует достаточно большое количество конкурсов красоты, которые в том числе проводятся и у нас в городе. Есть ли какие-то отличия, преимущества?
2: И конкурс ли это красоты? Вот
3: да,
2: вопрос.
3: То есть о чем там?
4: Ну, давайте так, это, конечно, больше, чем просто конкурс красоты, это все-таки конкурс и талантов, и проявления, да, то есть инициаторская какая-то история, социальная значимость для города в целом и для женщин, которые принимают участие. Чем отличается? Тем, что после того, как заканчивается конкурс на региональном уровне, у девушек есть возможность участвовать далее, то есть выходить на «Миссис Россия» и после «Миссис России» на «Миссис мира». Это, наверное, основное преимущество перед остальными конкурсами, которые проводятся в нашем регионе.
3: Вообще, какие требования есть к тем, кто претендует? То есть те, кто хотят вот пройти кастинг, стать участницами конкурса, то есть там возраст, наличие детей, внуков, правнуков, там, я не знаю, баланс на карте, рост, вес, что еще? Высшее образование.
4: Баланс на карте – это классно, но не основное. На самом деле должно быть высокое желание, да, участвовать, социальная активность, желание проявиться, наличие детей не обязательно, но желательно, так как это миссис Волгоград, то это подразумевает, что она все-таки замужем. Вот. Но в последний сезон мы решили, что она может быть в гражданском браке, то есть не в официальном браке, но так или иначе у нее есть семья.
3: Так, хорошо. Соответственно, проводится конкурс раз в год, правильно я понимаю?
4: Да.
3: Участниц настолько много, что надо этапы проводить, правильно? Отборочные.
4: Да, внутри конкурса у нас проходит несколько этапов. Вот как раз-таки Олег у нас присутствовал в творческом этапе. До этого у нас был кулинарный этап, где они как раз-таки рассказывали про свои блюда. Но там даже больше оценивалось не само качество еды, а именно презентация. Вот здесь больше конкурс про презентацию, про то, как человек проявляется и рассказывает.
3: То есть есть шанс? Неумехом, как я, в целом даже пельмени и яичницу просто
4: шанс
3: презентовать.
4: Шанс есть абсолютно у всех. Главное, твоя харизматичность.
3: Да.
2: Вот, если говорить про творческий этап, получается, это один из самых сложных, потому что я был на нем непосредственно, вот в «Мармеладе» мы проводили. Это, наверное, самое сложное, потому что там надо было выходить на сцену, да, это...
3: Взаимодействовать с публикой.
4: По факту, да, на самом деле творческий этап один из самых сложных, но и один из самых интересных, потому как это первый выход их на большую сцену. Ну, скажем, среднюю сцену, да, для того, чтобы... Для чего это делается? Для того, чтобы их подготовить к большой сцене, к финалу, чтобы уже не было такого страха, появилась какая-то уверенность в себе, ну и проявить свои таланты на большой аудитории, это круто.
2: А причем не у всех, там, я так понимаю, есть опыт, или практически у всех нет этого опыта выхода на сцену, правильно?
4: Наоборот, практически ни у кого их нет, и для многих это первый их опыт.
2: Жестко, да, это очень тяжело.
4: Вот,
2: да,
4: преодоление себя, преодоление своих страхов. Поэтому, видя такую трансформацию, на самом деле, очень греет мою душу. Как раз-таки идея в этом. Трансформация.
3: Так, хорошо. То есть я правильно понимаю, что трансформация не только по преодолению страхов ждет девчонок-участниц, правильно? То есть как-то еще девочки меняются? Вот вы же их отслеживаете, правильно? Вот какими они пришли на первый отбор. И, может быть, дальше, там, хотя бы год отслеживаете их судьбу. То есть, может быть, меняется вообще какая-то подача. Может, кто-то решает, разведусь вообще, я все, я достойна.
2: Почему нет?
3: Больше дусь вообще.

0: Какая-то конкуренция.
1: Подножка на сцене.
2: Ну, битого стекла не было, подножек тоже нет, но были разные истории. Есть определенные у нас люди, скажем так, моменты конкуренции, конечно же, есть, но в основном девчонки дружат между собой и как в проекте, и после уже проекта, и какие-то рабочие у них, опять же, моменты коллаборации, ну и просто дружат. Даже вчера у нас проходил караоке-баттл, и видно было, какая у них колоссальная поддержка друг друга. Когда у кого-то не получалось, они выходили, танцевали, подпевали. Это прям чувствуется. Поэтому дружат.
3: Друзья, обязательно заходите, где можно, во-первых, дайте скажем, где будет проходить Дом офицеров, какого числа? 22 мая.
2: Финал у нас пройдет 22 мая в 17:30 Дом офицеров.
3: Супер. Где можно забрать билеты?
2: На Кассир Микс можно приобрести билеты. Сейчас мы будем
3: билетные делать. Агрегаторы. Все, окей. С розыгрышем билетов обязательно переговорим, расскажем чуть позже, а пока музыкальная пауза.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
5: Реклама.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
8: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
9: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: как раз это.
1: Так, друзья, продолжаем общение на очень интересную тему, ну и, соответственно, очень красивую. Хотя, на самом деле, не только конкурсом красоты можно назвать конкурс «Миссис Волгоград». Это, на самом деле, творческий, такое раскрытие потенциала конкурс. Конкурс по раскрытию себя и под новым взглядом, опять же, на себя же, значит, посмотреть. Такое возможно, если вы принимаете участие в этом уже не первый год проводимом на территории Волгограда конкурсе «Миссис Волгоград». Сегодня у нас...
2: Ну, во-первых, мы уже поняли, что и участница конкурса в том числе, да, в том году.
1: Да.
2: А еще и директор по пиар и партнерским программам «Миссис Волгоград» Ягупова Анна. Ань, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, ну мы продолжаем рассказывать волгоградцам о конкурсе, который грядет и пройдет 22 мая в 17:30 начало в Доме офицеров. Там пройдет финальная стадия, правильно? У вас огромное количество этапов, в том числе достаточно развеселых. Мы уже поняли, что вчера был караоке-баттл. Возможно, девочки разошлись по домам в 4 утра, императрицы шальные ваши. Скажите, пожалуйста, Ань, что ждать от финала? То есть это, я так понимаю, будет концентрация, да, всего самого красивого, всех самых главных режиссерских задумок в том числе. Но вот на что настроить зрителей и всех тех, кто придет болеть за девчонок?
3: Ну, на самом деле, это будет яркое, очень красочное событие. Это будет формат шоу и формат развлекательного характера. Ну и, конечно, те люди, родственники, которые придут поддержать наших участниц, для них, конечно, это будут незабываемые эмоции, потому как твой родной человек на большой сцене, а это действительно стоит того, чтобы прийти и посмотреть.
1: Интересно, влияет ли количество вот этой, значит, группы поддержки?
3: Абсолютно. Влияет 100%.
2: Наверное, номинация «Зрительские симпатии»
3: конечно,
2: будут, да?
3: Конечно. Куда же без этого? В прошлом году у нас у участницы группа поддержки составила 20 человек. А их слышно было больше всего, естественно. Вот, поэтому все знали участницу, которая выходила, потому что они кричали так и поддерживали ее, что знал об этом весь зал.
1: Вот, если говорить про, значит, вот этот выход из зоны комфорта, значит, кто-то сходит с дистанции, вот мне интересно. Вот они пришли, вроде прошли какие-то отборы, начинают участвовать, и такие, нет, я не могу, не потяну.
2: Слишком трудно, да, много репетиций, там еще что-то. Сдаются ли девчонки?
3: В этом сезоне был такой у нас случай, и одна участница вышла досрочно, потому как сказала, что я не тяну. Слишком сложно для меня, я слишком много на себя взяла. На самом деле, конечно, это тяжело. Это большое, много всего нужно успеть, много всего сделать, поэтому, конечно, не все доходят.
2: А какой промежуток вот от кастинга до финала, условно говоря?
3: Два месяца подготовки активной. То есть у них буквально через день это какие-то мероприятия, это какие-то мастер-классы, репетиции, дефиле, хореография, ну и основные этапы.
2: Зато сколько всего будет вспомнить после, да, когда уже выдохнешь, когда уже с ленточкой или с короной на голове, с большой порцией подарков от партнеров, я так понимаю, таковых тоже много, да?
3: Конечно.
2: То есть девчонки наверняка, естественно, уйдут не только с впечатлениями со сцены Дома офицеров.
3: Но и с подарками.
2: Вот, супер. Так, давайте, наверное, еще... давайте расскажем, что мы можем подарить нашим слушателям.
1: У нас же есть два билета.
2: Да, абсолютно верно. То есть вы можете как раз-таки, если вы думаете, что хотите вдохновить свою маму, там, сестру, родственницу на такой подвиг, и вы точно в ней уверены и готовы за нее болеть, обязательно приходите 22 числа в Дом офицеров. И, соответственно, это можно сделать за счет организаторов, если вы сможете ответить правильно на следующий вопрос. Значит, берем участниц этого года, правильно, конкурса?
3: Да. Давайте все-таки с этими участницами.
1: Да, ну какой вопрос там у нас был?
3: Так, ну давайте
2: про рекордный возраст.
3: Про рекордный возраст этого сезона. Как вы считаете, два варианта
2: ответа?
3: Какая
2: самая опытная участница?
3: Да, самая опытная, самая мудрая. Это 48 лет или 65?
1: Прикольно. Ответ, друзья, 48 либо 65 надо прислать в наш Телеграм, либо в наш Макс 927-522-1015. Кто первый это сделает, тот и получает два пригласительных на событие, которое пройдет 22 мая в 17:30 в Доме офицеров. Напомню, что это «Миссис Волгоград», друзья. Вот.
2: Ну, и у нас, кстати, вопрос. Смотрите, раз мы заговорили о группе поддержки. Там же девчонки, они выступают там в платьях, правильно, в нарядных вечерних, вырезы декольте, внимание, других людей, какие-то съемки, какая-то невероятная активность в социальных сетях. Мужья, точнее, не ревнуют? Нет такого, что «так, моя сидит дома» там или еще что-то? Что это такое?
3: Ну, на самом деле, когда они только вступают в конкурс, были такие прецеденты, что мужья ревностно к этому относятся, но потом, видя своих жен, возлюбленных в таких красивых нарядах, все время при макияже, на каблуках, они все такие расцветают. Они говорят, нет, конкурс стоит того, лучше ревность подвинуть. Реально, вот моя богиня достойна того, чтобы выступать на сцене. Поэтому мужья тоже меняют свое мнение, и это достаточно круто.
1: Прикольно. Вот, друзья, вот поэтому имейте в виду, этот конкурс не собирается останавливаться в этом году. То есть, я так понимаю, что совсем скоро, сразу после завершения и финала, мы снова будем знать о том, что совсем скоро, наверное...
2: Открывается регистрация на 27-й год, да?
1: Да, на 27-й год. Вот, прямо сейчас мы, конечно же, желаем, ну, я лично от себя, потому что, на самом деле, я так понимаю, что от меня тоже будет зависеть какая-то, возможно... история с победительницей.
2: Олег будет журить?
1: Я буду журить 22 числа. Я не знаю, как это делать, честно. Потому что там очень тяжело. Очень тяжело ставить какие-то оценки и вообще в целом оценивать. И я прекрасно знаю, что если девушкам гораздо легче это делать, то мужчине там просто трудно. Прямо сейчас, соответственно, мы будем прощаться уже с Анной. Желаем ей, соответственно, тоже, чтобы все это прошло максимально клево.
2: Ну и в финале нашего интервью вот в паре слов еще раз пригласить всех тех, кто, может быть, впервые сегодня в нашем утреннем шоу вообще услышал о том, что существует конкурс «Миссис Волгоград». Возможно, в ком-то мы зародили вот эту нотку идеи о том, что, блин, в следующем году, так, в этом году я пропустила, но в следующем году точно надо. Давайте вдохновим и болельщиков будущих зрителей и будущих участниц.
3: В следующем году обязательно будет также конкурс «Мисс Волгоград», но только 2027. Заявку можно в целом подать уже сейчас на официальном сайте. И финал у нас состоится для того, чтобы вдохновиться, замотивироваться и увидеть, как это все происходит своими глазами. Можно прийти 22 мая в 17:30 начало, Дом офицеров. Билеты можно приобрести на агрегаторе.
2: На сайте агрегатора. Да. Отлично. Либо
3: все в доступе. Да, абсолютно. Будет большое количество видеографов, будет телевидение, будет предприниматели, будут СМИ, будут даже администрация наша. Поэтому приходите, будет интересно. Познакомимся со всеми.
2: Конкурс будет греметь. Ну, как минимум, точно 22 числа узнаем, кто же будет достоин звания королевы, той самой миссис Волгоград. Ань, у нас есть традиция. Все гости, которые с успехом прошли наше интервью, кричат на весь город название нашего утреннего шоу 3-4. Ну, естественно, с нашей помощью мы тебя не бросим. И...
0: 3-4! 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Погода на Волгоград-ФМ. Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: О погоде на ближайшие часы расскажет Дина Косичкина. Что-то там прикольное, говорят, жаришка намечается.
2: Странно, что радуется Олег. Обычно он слезами горючими создает нам свой антициклон и осадки.
1: Да.
2: Значит, поехали. В Волгограде облачно с прояснениями. У нас плюс 23 пока что. Без осадков, кроме Олежкиных слез. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Днем до плюс 27. Живи еще, Олежка.
1: Ага.
2: Плюс 17 ночью. Вот завтра уже. Плюс 30, уже посерьезнее. При этом облачно с прояснениями. И плюс 17 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Нейрокод с Радиком на Волгоград FM.
1: Так, ребятулечки, у нас тут конкурс подлетел. Такое, понимаешь ли, интересное. Нейрокод называется. Ну, я думаю, что вы в курсе, что это такое. Это когда конкретный искусственный интеллект придумает нам песню на конкретную загадку. Отгадать ее будет несложно сегодня, если что, подскажу. Ну, а пока номер телефона 39-101-5. Дозванивайся и выигрывай 2 билета в кино. Не стесняйся, потому что, ну, во-первых, кино это всегда недешево. Вот, а во-вторых, что правильно? У нас здесь есть возможность в таком режиме, ну, просто легкой игры, еще и загадку отгадать. Сам себе потом поставишь пятерку в зачетку. А хотя не, в дневник, да, мы же как школьную программу здесь проходим. Вот, короче, не стесняйся, 39-101-5, либо у нас есть еще и Макс или Телега. Но есть дозвонившийся, алло, привет.
2: Алло, доброго дня.
1: Доброго дня, кто это у нас на связи?
2: Блин, опять, я тут вам звоню всегда, звоню. Доброго дня, Олег.
1: Да, да, звоню всегда, звоню, выигрываю всегда, я так понимаю.
2: Ну, типа такого.
1: Ну, то есть уже, ну, не прошло 3 месяца, правильно же мы понимаем?
2: Нет, ну, как не прошло? Я, наверное, скорее всего, в этот раз то, что выиграю...
1: Выиграю.
2: Наверное, не получу, потому что предыдущий выигрыш у меня еще не прошло 3 месяца. Но, в принципе...

0: Вот. Ну и, соответственно, прикольно, прикольно. У нас сейчас, да, по сути, такой небольшой конкурс-набор присутствует. Мы, правда, об этом особо не говорим, но Эльнур сказал, что, ребят, возьмите только достойного вместо меня. Вот, соответственно, пожалуйста.
1: Имейте в виду, Дима, если что, я к вам готов периодически на безвозмездной основе, не всегда, приезжать здесь... и добавлять радости в эфир.
0: Да, ключевое, кстати, слово «безвозмездная основа» очень хорошо работает для нашего руководства. Мы будем

иметь в виду. Спасибо большое. Все, спасибо огромное. Естественно, передаем огромный привет всем нашим постоянным слушателям и тем, кто, видите, как вот в режиме, так сказать, по сути благотворительности готовы с нами находиться в эфире с утреца. Пусть не весь наш четырехчасовой, так сказать, рабочий график, но перекрывать его почему бы и нет. На самом деле в этом есть какая-то логика. Может быть, и когда-нибудь осуществим такой вариант. Но еще раз напомню, конкурс «Нейрокод» все-таки пока что у нас присутствует. К сожалению, можно выиграть у нас только один приз в одни руки в течение 3 месяцев, не чаще, ну, просто потому, что есть огромное количество людей, которые тоже хотели бы забрать у нас подарок. Напомню, что в конкурсе под названием «Нейрокод» у нас есть загадка в виде песни, все абсолютно сгенерированное искусственным интеллектом. Ну, не знаю, кому-то реально нравится. Мне, в принципе, тоже иногда заходит. Некоторые песни действительно звучат как будто бы исполненные человеками. Вот, прямо сейчас мы вам поставим этот самый 15-секундный музыкальный отрезок. Вам нужно будет просто отгадать, значит, что загадано. Вот и все. То есть, какая загадка внутри. То, кто первый пришлет нам ответ на наш Телеграм, либо Макс 927-522-1015, получает 2 билета в кино. Ну, удачи вам желаю, друзья, потому что по-другому как-то и не бывает, да? Если мы не пожелали вам удачи, чаще всего вы и не выиграете. Итак, внимание, напрягите свои ушки на ближайшие 15 секунд. Поехали! Поехали!

0: ФМ. Реклама.
1: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
2: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
2: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
2: Звони 99-68-68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
0: Реклама.
4: Бизнес-среда. 20 мая 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Архипов, официальный представитель компании «Малахит» в Волгоградской области, производителя автономных очистных станций. Тема эфира – современное автономное водоотведение и инженерные сети.
0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
9: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
10: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
11: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
12: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Так, ребятки, снова рубрика «Живи с этим». Интересные факты. Мы тут исследуем иногда по 30-40 минут, понимаешь, сидишь еще. Значит, ты думаешь, точно ли этот факт подойдет или нет.
3: Так.
2: Гадаешь, гадаешь, а потом
3: все
2: в итоге...
3: Все утвердил.
2: Да, выстрелило все это, как говорится, хорошо, а не в пустоту.
3: То есть факт про пистик.
2: Ну, у меня точно про войнушку, а у тебя?
3: Нет, у меня про путешествие.
2: Давай.
3: Оно мне надо, вот это вот, про войнушку вашу. Значит, журналистка по имени Нелли Блай, прочитав роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», тот самый, решила повторить подвиг Филиаса Фога, ну, главного того самого героя, видимо. Ей удалось совершить кругосветку, причем заняло это всего лишь 72 дня, 6 часов и 11 минут. Более того, во время поездки она еще заехала в Париж к самому Жюлю Верну, чтобы взять у писателя интервью.
2: Ты смотри, какая молодец. А?
3: Все успела, молодец.
2: Хорошая, хорошая. Значит, ну, давай так, все-таки как ни крути, но факт был, это я про свой. Да. В августе 43-го года американские и канадские войска провели операцию под названием «Коттедж» по освобождению оккупированного японцами острова Кыска в Тихом океане.
3: Так.
2: Вот. Ну, то есть разведка докладывала, что гарнизон японцев на острове может составлять до 10 тысяч человек.
3: Угу.
2: Американцы не знали, что весь гарнизон на самом деле был эвакуирован под покровом тумана за 2 недели до начала операции. Так вот, в высадке...
3: То есть они приехали, никого, да?
2: В высадке участвовало 8 тысяч морских пехотинцев, канадских
3: много,
2: и американцев.
3: Да?
2: Да, ну это много. Вот, которые за 9 дней обследования острова убедились, что он пуст. Вдоль и поперек.
3: Ну, зато никто не погиб.
2: Нет.
3: А, да?
2: Около 300 человек стали... погибшими по... Значит,
3: заблудились в тумане?
2: Нет, нет. Значит, числились погибшими. Это были потери официальные американцев и канадцев, потому что большая часть из них стала жертвами огня по своим. Нет, я, конечно, ну, не смею здесь над самими жертвами. Сам факт того, что как можно было руководству, да и самим непосредственно на местах солдатам, да, попасть вот в такой на собственный капкан.
3: Казус.
2: Казус,
3: говоря.
2: Ну, в общем-то...
3: Ну, давайте не повторять ошибок истории.
2: Да,
3: может,
2: согласен.
3: Может, завяжем с этим делом уже?
2: Да, хватит трогать Кыску.
3: А.
2: Вот это так. Остров, так называется.
3: Нет, трогайте Кыску. Давайте завязывать с войной.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
3: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Короче, друзья, существует или нет мужская или женская дружба, мы как бы здесь можем ответить, исходя из нашего собственного опыта. Мы имеем в виду, естественно, мужская – это когда мужчина дружит, женская – это когда женщина. А есть ли дружба между мужчиной и женщиной? Дин, как ты думаешь?
3: Ну, мы же уже спорили на этот счет.
2: Ну, еще раз.
3: Ну, ты не веришь в нее, я верю.
2: Да, вот ты веришь в нее. Смотри,
3: да.
2: Внимание. Значит, так как ты...
3: У меня друзья, пацаны.
2: Вот, есть друзья, пацаны. Смотри, значит, исследователи всякие там. Вот эти ученые там.
3: Вообще странно, что ты не дружишь с женой, живешь с ней.
2: Не-не, она мой друг, это 100%. Вот, но, значит, смотри. Значит, ваш друг хочет с вами более близких отношений, если он часто платит за вас при встрече, утверждает ученый. Ну, типа, оставь, я за кофе сам заплачу. Угу. Это первый намек на то, что он хочет с вами чуть больше, чем просто дружить. Значит, причем речь идет о тех самых парнях, с которыми вы просто друзья, девочки. Вот так говорят ученые. Мол, типа, друг парень регулярно оплачивает расходы или покрывает большую часть.
3: Переустанавливает Windows.
2: Да. Бесплатно. Опять же, да. Значит, он вкладывает ресурсы в эту дружбу таким образом, что это немного напоминает ухаживание. Эта щедрость сохраняется на протяжении длительного времени и не является разовым жестом. Это не зависит от того, одинок ли мужчина или уже стоит в отношениях. И все это вместе, значит, как минимум признаки того, что он хочет сблизиться с вами на уровне не просто как друзья.
3: Не знаю, вот так. Мои друзья за меня не платят.
2: Вот. Значит, у тебя, ну, просто друзья.
3: Просто друзья.
2: Ну, ты же.
3: Просто как... бедные друзья.
2: Просто бедные друзья. Да. Они, может быть, и хотели
3: возможно,
2: бы.
3: Возможно, они дружат со мной за денег, думают, что я буду за них платить.
2: Вот, как-то так. Короче, имейте в виду друзья. Это как бы напоминалка о том, что, ну, есть люди, которые называются учеными, которые занимаются вот такой фигней. Дабы потом мы об этом говорили.
3: У нас же меньше проблем. Стало меньше проблем.

0: еще, о чем я? Мы же финалим, правильно?
1: Да, у нас финал.
0: Мы предлагаем вам выйти из френд-зоны, а нам выйти из студии и поехать домой.
1: Пора бы уже. Вот,
0: как Олег, да. Кто мы друг другу?
1: Коллеги.
0: То есть ты не считаешь нас друзьями?
1: Блин, нас сейчас...
0: Всего хорошего.
1: Жена слушает.
0: Чай, Олег.
1: А помнишь, я за тебя заплатил, кстати?
0: Когда? Напомни.
1: Блин, точно.
0: Ага.
1: Да не было такого, согласен. Ты же кофе не пьешь.
0: Да и ты тоже.
1: Ну да.
0: То, что ты пьешь, это не кофе, Олег. Я открою тебе секрет.
1: Блин, все-таки цикорий не кофе, да? Ладно, друзья, короче, с вами была Дина Косичкина.
0: Чефир – это не кофе, Олег.
1: С вами была Дина Косичкина. Еще раз напоминаю.
0: И Олег Шарапов.
1: Всем пока.
0: У нас есть вопросики друг к другу.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать его будет министр иностранных дел КНР Ван И, рассказал Ушаков. Его будет сопровождать большая делегация чиновников и бизнесменов. В него войдут Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Денис Мангуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Труднев, Андрей Никитин, Максим Рыжетников, Максим Орешкин и многие другие, пишет ТАСС. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибадинов предложили разрешить сельским магазинам торговать без применения кассовых аппаратов. Законопроект также предлагает разрешить сельскохозяйственным потребительским кооперативам осуществлять расчеты без применения кассовой техники при торговле на розничных рынках и ярмарках. Инициатива направлена на оптимизацию административных требований к владельцам сельских магазинов с учетом специфики их бизнеса. В мае текущего года в Волгограде прошел второй этап всероссийского конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции Южного федерального округа. Участники из Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Севастополь соревновались за звание лучшего. Волгоградскую область представлял старший лейтенант полиции Александр Федин по Калачевскому району, который стал лауреатом конкурса. Второе место занял представитель Калмыкии, третье – Краснодарского края. Заключительный этап конкурса состоится в сентябре текущего года в Барнауле. Александр Федин представит на нем весь Южный федеральный округ, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 22 мая мобильные офисы налоговой службы приедут в 3 райцентра Волгоградской области. На этих встречах граждане могут получить информацию о налогах, налоговых льготах, вычетах, введении единого документа учета, проверить наличные задолженности, получить квитанцию для ее оплаты, узнать возможности электронных сервисов ФНС. С 9 до 12 встреча состоится в администрации города Серафимовича на улице Блинова, 3. С 10 до 12 также в отделе по работе с заявителями МФЦ Алексеевского района, станица Алексеевского на улице Красногвардейской, 69. И с 14 до 16 будет работать отдел по работе с заявителями в МФЦ Нехаевском районе, станица Нехаевская, улица Ленина, 47. В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3000 деревьев и кустарников. Благоустройство пройдет в несколько этапов. В общей сложности высадка лиственных растений затронет свыше 1,5 гектара. Всего на территории парка появится более 40 сортов клена, барбариса, можжевельника, несколько сортов сосен и другие. В рамках первого этапа работ будет озеленена главная аллея парка. Это примерно 20% от общего объема будущего зеленого фонда. Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров, что позволит в короткий срок создать на территории естественные теневые зоны. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Эд Брун Барс, который вернулся с новым синглом «I Just Might», песня, которая построена на контрастах. С одной стороны, в ней есть уязвимость и эмоциональное напряжение, с другой — зажигательный диско-фанк, под который хочется забыть про все проблемы. Отличный способ начать или же продолжить день. Кстати, о дне. Сегодня, ну что, вторник, 19 мая, день рождения кубика Рубика, между прочим. Всех поздравляю, кому нравится, все, кто его собирает. Ну и самое главное правило этого дня, согласно народной мудрости, категорически запрещается лежать без дела и спорить. Так что встаем, все те, кто еще не встал, пора бы уже. Прекращаем спорить с будильником и двигаемся далее. Впереди еще куча музыки, скучать я вам точно не дам, друзья мои. Строме Туслеме, первые 30 минут, чуть ранее, вернемся в лето. Хоть она и так близко. Алек и Джесс Глин, Summer's Back. Ну и начнут дискотеку КДТК и Алекс Альт после паузы One and Two. Ну и, конечно, в следующем часе обязательно разыграю билеты, пригласительные билеты на предстоящий матч Ротора. Так что оставайтесь с нами. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем.

0: Вот скажу честно, друзья мои, вы когда-нибудь чувствовали, что ваша главная работа сегодня – это просто лечь обратно в кровать и получить за это похвалу? Или похлаву, как я обычно называю. Вот и я про то же. Пока, знаете, там начальство строит планы, а у вас в голове один шум, есть трек для тех, кто устал притворяться. Brooks X and Pay to X. Есть только что. Посвящается каждому, кто сейчас залип в телефон и делает вид, что работает. Но работать можно абсолютно под любую музыку. Далее G-Hope и Мигель, Sweet Dreams. Также появится PBRX и Faithless, New Religion. Ну и раньше них Vision V и Xira, Not So Lonely. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
4: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Вы тоже заметили, иногда слова не нужны. Взгляд, движение, пара секунд, и все понятно без тысячи сообщений. Вот и этот трек про то самое, когда музыка говорит громче слов, а тело отвечает само. Алиф Фарбен и Эрне Миллер «Body Talk» на 101.5. Кстати, на заметку, этот трек писали зимой в Берлине, когда за окном было серо и холодно. И специально сделали его таким вот солнечным, как антидепрессант. В общем, работает. Холи-моли, в финале этого часа «Talk to you later». А также послушаем легендарный трек «Зомби» от легендарной группы «The Cranberries» через одну минуту.
1: Реклама.
2: Какой надежный кирпич для дома?
3: Конечно же, это «Строма».
4: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
8: Категория 0+.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 12 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты партии КПРФ и сенатор Айрат Гибадинов выступили с инициативой снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне. Предлагается частично субсидировать стоимость показа фильмов на онлайн-площадках и в кинотеатрах. Инициатива направлена на сохранение памяти и правды о Великой Отечественной войне в ответ на фильмы недружественных стран, содержащие ложную информацию. Испоко Международной федерации гимнастики разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Теперь запрет снят для всех 5 гимнастических видов. Олимпийский чемпион Давид Белявский заметил, что это решение значительно повысит мотивацию команды. Аналогичное решение о возвращении национальной символики ранее приняли федерации по боксу, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, ММА, борьбе и плаванию. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев подчеркнул, что это открывает новые возможности для российских легкоатлетов. Участники автопробега возложили цветы на Мамаевом кургане в Волгограде. Основная цель акции – доставка гуманитарной помощи участникам СВО в медицинские учреждения и пострадавшему гражданскому населению, а также укрепление единства граждан, воспитание патриотизма и традиционных нравственных ценностей у молодежи, пишет «Волгоградская правда». Маршрут протяженностью через 22 региона и 19 городов уже включил знаковые точки – Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Челябинск, Самару, Саратов и другие. Накануне на Мамаевом кургане делегацию встречали представители администрации Волгоградской области и регионального главка МВД России. В Волгоградской области третьи сутки подряд вводят беспилотную опасность. Об этом уведомляют СМС-сообщения, распространенные среди жителей и гостей региона. В такие моменты нужно соблюдать правила безопасности. Для начала отойти от окон, покинуть открытую местность и занять помещение между двумя несущими стенами в квартире или частном доме. Занять лучше всего санузел или коридор. Также не рекомендуется пользоваться лифтами. В случае необходимости звонить по номеру 112. По данным городской администрации, 16 июня новые парковочные зоны начнут работать в штатном режиме. Платные парковки появятся на улицах Советская, Чуйкова, Соколова, Парцаида, Гагарина, 13-й Гвардейской, Наумова, Пражск, Володарского, Карла Липхнета и набережной имени 62-й армии. Система взимания платы будет аналогична уже действующей. Чтобы водители могли без труда определить границы платных парковочных участков, будут установлены соответствующие дорожные информационные стенды и нанесена специальная синяя разметка. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: бывает такое состояние, вот прям на душе кошки скребутся, а потанцевать все равно хочется. Румынский исполнитель Богдан Медведев поймал этот парадокс и засунул его в трек. Текст про разбитое сердце, слезы и боль. А бит такой, что хочется забыть про все и уйти в отрыв на танцпол. Легальный способ страдать под клубную музыку, не выходя из машины. Broken Heart называется композиция. Ну а мы с вами врываемся в новый музыкальный час, в котором тоже много всего интересного. Айола Хумай, елка с композицией «Проще» появится. И на закусочку Джон Саммит, Shades of Blue, буквально через минутку. Ну и не забывайте про конкурс вопросов.
1: Обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-В».
4: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». Шесть технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 17.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: самый честный разговор. Вся жизнь — это пролог к двум дням свободы, а остальное — высиживание штанов. И немецкая певица Леони и ее напарник Имран спели об этом так, будто, знаете, залезли в голову каждому, кто сейчас смотрит на часы, а это делают многие. Райское блаженство уже не за горами, друзья мои. Музыка добавляет танцевальный бит. Вот. Идеальный саундтрек для жизни от пятницы до пятницы под названием The Weeknd. Ну а далее послушаем Disco Lines и Tina She с треком No Broke Boys, а также BTS после паузы с работой Swim. Ну и не забывайте про конкурс «Вопрос-ответ», в котором можно будет выиграть пригласительный на предстоящий матч Ротора. Стыковые матчи, напоминаю, играет совсем уже скоро. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и штаб.
2: Реклама.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
7: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
9: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
10: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Ретроград ФМ.
1: Знаем, что любишь.
2: Ну и пока группа One Republic начинает свою замечательную композицию, напоминаю, друзья мои, у вас прямо сейчас есть возможность дозвониться до меня в прямой эфир Волгоград FM по номеру 39-101.5, ответить на мой вопрос и выиграть пригласительный на два лица на предстоящий матч Ротора. Завтра они уже играют на стадионе Волгоград-Арена. 39-101.5, звони прямо сейчас.

0: Me Something, One Republic только что на волнах Волгоград FM, 12.45 в городе Герои. Ну и конкурс, вопрос-ответ стартует прямо сейчас. Спонсор конкурса ОНО, спортивный клуб «Ротор», приз пригласительный на два лица, билеты электронные. Всем болельщикам 20 мая, то есть уже завтра, получается, этого года, в 19.30 на Волгоград-арене СК «Ротор» сыграет с ФК «Акрон». Переходный матч между командами клубов РПЛ и первой лигой ФНЛ. Отложи все дела и приходи на стадион поддержать любимый клуб. Категория 0+. У нас уже есть на связи Вячеслав. Ты здесь? Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуй. Как дела?
1: Да нормально.
0: Отлично,
1: все,
0: да?
1: Хорошо.
0: Я так понимаю, на ротор ходишь постоянно? Поддерживаешь команду?
1: Ну, не получается. У меня часто с командировками работа связана, ага. Но стараюсь, да, стараюсь.
0: Ну, если сейчас выиграешь, пойдешь ты завтра на ротор?
1: Обязательно.
0: Ну все, смотри, вопрос будет, естественно, про ротор. Один вопрос и два варианта ответов. Готов?
1: Да, готов.
0: Поехали. С каким счетом завершился матч 32-го тура первой лиги между ротором и тульским арсеналом в мае? Напомню, 4 мая не играли в гостях, вот буквально недавно. Какой был счет? 1-1 или же 2-2?
1: Ух, 2-2.
0: 2-2?
1: Да.
0: Конечно, совершенно верный ответ. Поздравляю. Поздравляю. А может, еще скажешь, кто забыл? Ой, забыл, забил.
1: Забил. Вот это я не помню.
0: Ну и ладно, ну и все. Все, ладно, Слав. Ты и так уже выиграл, ты и так уже получаешь пригласительный на два лица. Оставайся на связи, да. Я тебе сейчас за кадром все расскажу. Друзья мои, остальные два билета можно будет забрать еще завтра. Будет последний день, когда будет такая возможность. Ну а пока Disco Lines и Tina Shea, No Broke Boys.
2: Алексей Карпов на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Процент налога.
2: Бизнес-среда. 20 мая 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Архипов, официальный представитель компании «Малахит» в Волгоградской области, производителя автономных очистных станций. Тема эфира – современное автономное водоотведение и инженерные сети.
1: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда
6: выходит на правах рекламы.
7: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 13 часов.
2: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Град ФМ. С вами Дарья Калутина. В эфире новости. Группа ученых из России разработала ракету для борьбы с градовыми облаками, сообщают РИА Новости. Как говорится в документе, изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков. Разработчики пояснили, что попадание ракеток в переохлажденное облако равномерно распределит центры кристаллизации, на которых происходит образование кристаллов льда, выпадающих из осадков, чтобы превратить град. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. В Волгограде и Волжском до конца года отремонтируют улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Обновление ждет 6 улиц общей протяженностью 10 километров, а также участки улиц, ведущих к военным памятникам и мемориалам. На них заменят асфальт, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку. В Михайловке раскрыли мошенничество, совершенное более полутора лет назад. В сентябре 2024 года 40-летний житель города перевел более 1 миллиона рублей мошенникам, которые представились сотрудниками силовых структур и убедили его отправить деньги на якобы безопасный счет. По делу задержали дропера, 22-летнюю жительницу Краснодара, а также 24-летнего мужчину из Кабардино-Балкарии. Он уже ранее был судим за аналогичные преступления. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения для мужчины пока не избрана, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Краснооктябрьском районе Волгограда приведут в порядок мемориал, посвященный подвигу матроса-пехотинца 193-й стрелковой дивизии Михаила Паникахи. Реставрация затронет постамент мемориала, саму скульптуру защитника Сталинграда, прилегающий участок тротуара. Также подрядчик выполнит ряд сопутствующих работ для полного восстановления исторического облика места. Как сообщает мэрия, обновление памятника – это часть масштабной программы по сохранению и популяризации исторического наследия. Напомню, с 2022 года были обновлены порядка 50 мемориалов во всех районах Волгограда. Реализация программы продолжается. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
2: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Сириус, кстати, реально существующая звезда. Для тех, кто разбирается в вопросах космоса или же пытается разбираться, об этом прекрасно знают. Но обычно ее ищут кто? Астрономы, в телескопы, да? А вот Кангс нашел ее в лабиринтах своих карибских ночей. Правда, как он там не споткнулся о кокосы, для меня непонятно. Но суть ясна. Если вы собираетесь заблудиться в предстоящую пятницу где-нибудь, то делайте это красиво под этот трек, который называется Galaxy. Ну, а у нас с вами впереди новый музыкальный час. Залетаем туда без разговоров, ну, практически без них. Мод «Намек на нас» в первые 30 минут. Также появится Миша Миллер и Алекс Филе. Бам-бам. Ну, откроет хит-парад после паузы коротенькой «Равнелло Мина». Ну и, конечно, не стоит забывать про повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Также напомню, что ее можно послушать и даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
5: 12+.
6: Надоело продавать машину? Доверьте это «Фрэш». Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. Ждем вас во «Фрэш» по адресу. Проспект Ленина 65Б/1 и проспект Жукова 94Д. Фрэш.
7: Муж просил подождать.
8: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
7: Ах, Аконыч.
8: 43-55-13.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
10: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
11: «Озеленение 34» – рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки, высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до +27, ночью до +17.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Александр, добрый день.
4: Добрый.
3: Скажите, а как вы относитесь к вариаторам, особенно тойотовским и хондовским?
4: Ну, к хондовским и к тойотовским я нормально отношусь. То есть, как бы, вариатор это уже такая немножко устаревшая тема, потому что все-таки дороговат в плане именно производства. То есть, все равно уходит на роботов. И вот там, допустим, современные автомобили, я так думаю, что в течение там 5-7 лет все равно перейдут на эти коробки, потому что они уже повсеместно везде. Вот, а что касается конкретно вот этих двух, ну, допустим, на Хонде мне они нравились больше, чем роботы, потому что необучаемые роботы

0: ну, очень тормозные были, а вариатор-то все-таки ворочается побыстрее. Единственное, чего не удалось избежать ни тому, ни другому производителю, это вот эта монотонность в гудении, она все равно присутствует. Въезжаешь на трассу, и такое ощущение, как будто на троллейбусе едет. А так, в целом, для городского цикла, на мой взгляд, очень даже интересно. Если бы еще не было там перерасхода топлива, хотя он относительно вот общего городского цикла, ну, что там, литр получается, он не так уж и велик. По-хорошему. Но все-таки в плане...
1: ресурс поменьше будет, чем у классического автомобиля.
0: Ну, я бы не сказал. Почему? Потому что, во-первых, классические автоматы тоже сейчас современные, они не очень дешевые, и в плане системы охлаждения не очень простые, и не самые надежные, особенно те, у которых гидроблоки внутри.
1: Понятно. Ну, вот больше... Toyota Sienta, Honda Fit, вот эти вот автомобили, они больше сейчас на вариаторах идут.
0: Я понимаю прекрасно, так они поэтому и идут на вариаторах, хочется еще как-то динамики там оставить и так далее. Роботы, ну, не зашли ни у того, ни у другого производителя. Посмотрим, что будет еще в течение, там, 10 лет.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, здрасте.
2: Вот хотел бы поинтересоваться таким вопросом. Вот рассматриваю Haval M6. Mm. Вот, что они идут на вариаторе, помню, вариатор робот, семиступенчатый. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Вроде читал, надежные у них стоят коробки. Вот, как вот вы скажете вообще?
0: Да, многие сейчас уже... Ну, давайте так, вот если у нас нет прямо вот четкой цели купить только автомат, но другого варианта нет. Сейчас все практически на роботах идет. И если уж говорить, то как бы М6, он просто, ну, это Джилион, но с багажником, но без полного привода. То есть платформа-то вот эта, они ее внедряли и эксплуатируют повсеместно у себя в концерне. И я считаю, что если мы ждем, ну, чего-то такого простецкого от автомобиля на каждый день, то это оно и есть. До долгое время вообще, до последнего, они оставались одним из немногих автомобилей, у которых еще и механика была. Что касается ходовых характеристик, ну, я знаю уже машины с достаточно серьезным пробегом, там, что на Джилионах, что на этом, что на М6, это достаточно серьезные цифры, чтобы говорить о том, что платформа получилась удачной. Да, не без изъянов и в плане управления, комфорта и динамики, но уж как бы то, что не разваливается, это факт. Что же касается там каких вещей, связанных, допустим, с боязнью роботизированной коробки, конкретно на этой модели не такой, конечно, большой запас, как хотелось бы по мощности, но крутящего момента она держит больше, чем двигатель этот вообще может выдать. Поэтому чего уж бояться. Переходим спокойненько и эксплуатируем. Да, надо понимать, что это все равно требует определенного ухода. Да, это надо жидкости менять, желательно не затягивая, и хотя бы в регламентный срок, а то и в два раза чаще, когда машина уже пробежная. Конечно, мы понимаем прекрасно, что это без прикрас не такая там проходимая машина, на ней нет полного привода, но зато хотя бы есть багажник и более-менее нормальный сделанный салон. Поэтому, ну, вот максимум в бюджете своем они действительно предоставляют. Все остальное это уже либо отечественный продукт, там, с различными вариациями китайских платформ и так далее, либо уже дороже, притом дороже так значительно.
2: Все, спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго.
0: Да не за что. Удачи. Благодарю вас за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в Арконт на Монолите. В Арконт на Монолите. Автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Evolute, Rox, Seres, Dipal, Avator. 6 технологических брендов в одном месте. В Арконт на Монолите каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
4: Хит твоего города на Волгоград FM.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: 101,5.
2: Знаем, что любишь.

0: 2004 год. Кто-то слушал кассеты, кто-то впервые попробовал космос в стаканчике. А шведы из коллектива The Buzz выпустили песню с простым, как линейка, вопросом «Wonder where you are». Сейчас мы уже, конечно, забыли, куда положили пульт, куда делась вторая пара носок и куда пропали эти самые 20 тысяч зарплаты. Но этот бит, мне кажется, мы узнаем из тысячи. Так что ловим ностальгию по временам, когда сотовые были маленькими и доллар тоже. Ну а впереди, друзья мои, еще больше отличной музыки. Оффенбах, Рехаб и Пеликан, а также Крэш Адамс прямо по курсу.
1: Волгоград.
2: Реклама. Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль 977-377.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Сломалась машина. Попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде. Гради и области. Круглосуточно. 517-517.
12: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?». Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич. Компания «Гринстеп».
14: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
15: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-40.

0: Друзья, есть официальный медицинский диагноз вертиго. Серьезно, не шучу. Это когда кажется, что потолок едет, пол уходит из-под ног и тебя немного мутит. Обычно лечат таблетками. А вот Авалон Рокстон предлагаю другое лечение. Лови этот момент, пока ночь не закончилась, и просто улетай. Спойлер, работает лучше, чем кроволол. Ну, а мы движемся далее. Леони и Каллум Скотт с композицией «Stay» в финале этого часа, а также Артик Асти, модный поп. Будет модно.
1: Реклама.
2: Закон налогов. Бизнес-среда.
3: 20 мая 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Архипов, официальный представитель компании «Малахит» в Волгоградской области, производителя автономных очистных станций. Тема эфира – современное автономное водоотведение и инженерные сети.
2: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
7: Привет, соседка. А вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
9: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
10: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Твое время.
3: 14 часов.
2: Реклама. Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибадинов предложили разрешить сельским магазинам торговать без применения кассовых аппаратов. Законопроект также предлагает разрешить сельскохозяйственным потребительским кооперативам осуществлять расчеты без применения кассовой техники при торговле на розничных рынках и ярмарках. Инициатива направлена на оптимизацию административных требований к владельцам сельских магазинов с учетом специфики их бизнеса. Госдума приняла законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год. Изменения вносятся в Трудовой кодекс Российской Федерации и позволяют увеличивать продолжительность сверхурочной работы при условии, что это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для отдельных категорий работников, включая сотрудников государственных учреждений и лиц с вредными условиями труда, лимит остался прежним – 120 часов в год. Привлечение пенсионеров и работников с вредными условиями труда к сверхурочным работы возможно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских предпочтений. В Москве в Национальном центре России состоялся финал всероссийского интеллектуального турнира «Знание. Игра». За победу поборолись 355 участников из 71 команды, включая команду «Горыныч» из средней школы номер 121 Советского района города Волгограда. Эта команда вошла в десятку лучших, разделив 8 и 10 места с коллективами из Ленинградской области и Краснодарского края. Финальная игра длилась более 2 часов в формате «Что, где, когда». Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаля отметил, что турнир стал важным событием для юных эрудитов, среди которых была серьезная конкуренция. На одно место претендовали 253 человека. Команда «Горыныч» советует всем желающим участвовать и в интеллектуальных играх. Участие в подобных турнирах не только развивает эрудицию, но и укрепляет командный дух, уверенность в себе и навыки общения. С началом дачного сезона в текущем году владельцы участков Волгоградской области обязаны соблюдать новые требования законодательства. Контроль за исполнением норм ужесточен, инспекторы будут использовать дистанционное зондирование и беспилотные летательные аппараты. Среди некоторых требований септики должны быть сертифицированы, герметичны и доступны для откачки. Шум разрешен по будням с 8 до 21 часа, по выходным с 10 до 22 часов. Нарушения фиксируют представители СНТ и передают в полицию. Разведение парнокопытных животных запрещено. Пасека только с забором и ветпаспортом. Самовольный захват участка приведет к штрафу от 1 до 1,5% кадастровой стоимости. В Волгограде у подножья Мамаева кургана будет создан Центр развития туризма на базе здания по проспекту Ленина, 61, которое недавно перешло в собственность муниципалитета. В центре можно будет заказывать туристические услуги, организовывать мероприятия и проводить методическую работу. Уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания, в котором будут предусмотрены многофункциональные залы и кафе. Проект работ завершат в этом году, после чего начнется ремонт. Волгоград, как город-герой, сохраняет историческое наследие и привлекает туристов, что делает развитие туризма приоритетным направлением для местных властей. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
5: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Знаете, кто самый страшный тип людей на свидании? Тот, кто сидит с блокнотиком, ручкой и комментирует. Так, через 3 минуты ты начнешь зевать, потом посмотришь в телефон и уйдешь. И оказывается прав. Тедди Свимс написал песню о том, как быть этим типом и ненавидеть себя за это. Мистер Ноу и О. В начале часа лучшее оправдание для тех, кто слишком умный, чтобы быть счастливым. Ну, а это Волгоград FM, друзья мои. Напоминаю, самая родная волна твоего города, где мы наслаждаемся музыкой и весенней погодой. Впереди у нас Мари Краймбрери с новичкой «Давай не ждать». Чуть ранее Си Кали Минок, «Dance Alone» и поступал The Two Colors, «Mad World». Оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 17.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: 2024-м планета сошла с ума по фильму «Солтберн». И знаете, кто в итоге выиграл больше всех? Не Барри Киоган, а Софи Элис Бэкстер. Ее хит 22-летней давности «Murder on the Dance Floor» снова взлетел на вершины. И она, значит, говорит своему немецкому коллеге Феликсу Йену: «Давай, пока кричу, запишем нечто, чтобы люди танцевали так же безумно, как и в финальной сцене того фильма». Результат – «Ready for your love». Ну а далее «The Second Voice», новиночка «Let Me Be», а также Сабрина Карпентер и ее «Эспрессо».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставрополь. Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
5: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: FM. Знаем, что любишь. 101.5.
1: I am paid to exist.

Есть такая категория психологических аффирмаций. Сидишь утром перед зеркалом и говоришь: «Я прекрасен, я успешен, меня вообще все любят». Обычно это работает, ну, процентов на 10. А Брук Секси взяла и записала аффирмацию под бит. «Paid to exist» — это буквально «я получаю зарплату за то, что дышу, в моем списке изобилия, то, что я ищу, само меня находит». Это как если бы психолог сказал: «Знаешь что? Хватит ныть, вот тебе трек, повторяй за мной и танцуй». Проверен. Это даже, под это даже, знаете, мыть посуду становится актом величия. Ну, как будто бы рай. Кстати, о нем. «Медуза» и «Дермат Кеннеди» прямо сейчас. «Paradise». Погнали.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать его будет министр иностранных дел КНР Ван И, рассказал Ушаков. Его будет сопровождать большая делегация чиновников и бизнесменов. В него войдут Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Денис Мангуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Труднев, Андрей Никитин, Максим Рыжетников, Максим Орешкин и многие другие, пишет ТАСС. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибадзинов предложили разрешить сельским магазинам торговать без применения кассовых аппаратов. Законопроект также предлагает разрешить сельскохозяйственным потребительским кооперативам осуществлять расчеты без применения кассовой техники при торговле на розничных рынках и ярмарках. Инициатива направлена на оптимизацию административных требований к владельцам сельских магазинов с учетом специфики их бизнеса. В мае текущего года в Волгограде прошел второй этап всероссийского конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции Южного федерального округа. Участники СДГИ, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Севастополь соревновались за звание лучшего. Волгоградскую область представлял старший лейтенант полиции Александр Федин по Калачевскому району, который стал лауреатом конкурса. Второе место занял представитель Калмыкии, третье – Краснодарского края. Заключительный этап конкурса состоится в сентябре текущего года в Барнауле. Александр Федин представит на нем весь Южный федеральный округ, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 22 мая мобильные офисы налоговой службы приедут в 3 райцентра Волгоградской области. На этих встречах граждане могут получить информацию о налогах, налоговых льготах, вычетах, введении единого документа учета, проверить наличные задолженности, получить квитанцию для ее оплаты, узнать возможности электронных сервисов ФНС. С 9 до 12 встреча состоится в администрации города Серафимовича на улице Блинова, 3. С 10 до 12 также в отделе по работе с заявителями МФЦ Алексеевского района, станица Алексеевского на улице Красногвардейской, 69. Из 14 до 16 будет работать отдел по работе с заявителями в МФЦ Нехаевском районе, станица Нехаевская, улица Ленина, 47. В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3000 деревьев и кустарников. Благоустройство пройдет в несколько этапов. Общей сложности высадка лиственных растений затронет свыше 1,5 гектара. Всего на территории парка появится более 40 сортов клена, барбариса, можжевельника, несколько сортов сосен и другие. В рамках первого этапа работ будет озеленена главная аллея парка. Это примерно 20% от общего объема будущего зеленого фонда. Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров, что позволит в короткие сроки создать на территории естественные теневые зоны. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Три факта об Эбене. Первое, он из Финляндии. Второе, у него был вирусный хит «Hearts», который собрал миллионы просмотров. И третье, новый трек «Hollow» — это не про боль, а про пустоту, которая, как ни странно, звучит очень красиво. Песок в часах кончился, я не смог удержать тебя в руках. А если вы когда-нибудь чувствовали это, то, соответственно, трек для вас. Если же нет, ну, просто насладились атмосферой. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Вторник, 19 мая. Продолжаем двигаться по волнам Волгоград FM. Тем более, есть куда. Black Eyed Peas, первые 30 минут, Pump It. Вспомним старенькое. Чуть ранее здесь Лирик с кастетами. И раньше них Камрад, Be Mine, Болежерк.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная Академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: обратите внимание на человека за куплетом, R-City, он же Терен Томас. Не просто рэпер, это человек, который в 2023 году получил статуэтку Грэмми, автор песен года. Он писал для Майли Сайрус, для Рианны и для Джастина Тимберлейка. И вот он, обладатель всех этих регалий, записывает куплет для армянской дивы Минелли. Disturbia на 101.5, не просто песня, а собрание невероятных талантов в одном треке. Ну а мы летим далее. Tokyo Hotel, California Nights, а также Боб Синклер и Киеза. Совсем скоро услышим с работы I Can't Wait.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сада.
2: Реклама. Закон налогов. Бизнес-среда.
3: 20 мая 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Архипов, официальный представитель компании «Малахит» в Волгоградской области, производителя автономных очистных станций. Тема эфира – современное автономное водоотведение и инженерные сети.
2: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Красивая музыка из Благовещенска. 3 минуты откровения от моей Мишель. Трек «Иногда» — это вот про то состояние, когда, знаете, старый мир рухнул, новый еще не построился, и ты просто смотришь на дождь за окном. «В этом мире ужасно пустом дожди», — поет Татьяна Ткачук. Ну, а у нас на очереди Адам Ламберт, а также Богдан Медведев. Прямо сейчас с новинкой «Broken Heart».

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 16:00.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00. 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Депутаты партии КПРФ и сенатор Айрат Гибадинов выступили с инициативой снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне. Предлагается частично субсидировать стоимость показа фильмов на онлайн-площадках и в кинотеатрах. Инициатива направлена на сохранение памяти и правды о Великой Отечественной войне в ответ на фильмы недружественных стран, содержащие ложную информацию. В Михайловке раскрыли мошенничество, совершенное более полутора лет назад. В сентябре 2024 года 40-летний житель города перевел более 1 миллиона рублей мошенникам, которые представились сотрудниками силовых структур и убедили его отправить деньги на якобы безопасный счет. По делу задержали дропера, 22-летнюю жительницу Краснодара, а также 24-летнего мужчину из Кабардино-Балкарии. Он уже ранее был судим за аналогичные преступления. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения для мужчины пока не избрана, расследование продолжается. Сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области.
9: В строящемся парке Красноармейского района стартовал монтаж внешнего кольца 50-метрового колеса обозрения «Красное солнце». К настоящему времени рабочие уже произвели установку опорных колонн, центрального вала и внутреннего обода с связующими элементами. Всего в рамках монтажа специалистам предстоит установить 40 стрел длиной по 25 метров, 240 связующих элементов внутреннего и внешнего ободов и другие конструкции аттракциона. По завершению устройства внешнего обода подрядчик установит 20 пассажирских модулей.
8: В Волгограде решается вопрос о новом месте установки авторской копии скульптуры Евгения Вучетича «Перекуем мечи на Арала». Ранее монумент находился у завода «Газоаппарат», но после сноса предприятия в 2023 году был перемещен на склад. Муниципалитет оформил скульптуру в свою собственность и планирует ее реставрацию. Окончательное решение пока не принято. О месте установки будет сообщено дополнительно. Постамент на Новодвинской будет снесен, а судьба постамента на проспекте Жукова остается под вопросом. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: знаете, тренеры по саморазвитию, любят говорить: не борись с течением, плыви по течению. Обычно это стоит в пределах 5000 рублей. Ну, просто за то, чтобы вам это сказали. А BTS решили сэкономить вам деньги и записали песню об этом. Цитата. Мы все еще движемся вперед в своем темпе, как поток, который никогда не останавливается. Трек для тех, кто устал грести против ветра и готов просто... плыть. Спасательный круг не нужен, друзья мои, лишь крутые колонки способны это раскачать. Ну, в любом случае, они вам еще понадобятся для следующей композиции. У нас «Пицца и Доус» на горизонте, «Ночи напролет». Также Кэлвин Харрис, Клементина Дуглас, «Бли Сайнс», ну и раньше них «Вижн Ви Иксира», «Not So Lonely». Еще раз всем привет и классного вечера вторника.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
5: Категория 0+.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
12: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
13: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 17.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: бывает такое. Вы идете по ночному городу с человеком, который вам нравится. Вы хотите сказать что-то важное, но в голову лезут только обрывки мыслей. И вы просто смотрите на луну и мямлите. Ну, это... Ла-ла-ла. Пицца и Доз на 101.5, ночь напролет, шикарный трек. Ну, а я мямлить не буду. Четко скажу, что далее Тиесто и Брианна Грейс, а также проект Flight Facility с композицией Trouble. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
4: 12+.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный. От снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-В».
11: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». Шесть технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Алла, кстати, родился в семье диджеев и уже в 4 года играл на вечеринках. Представляете, в 4 года. Я в 4 года учился пить крапиву палкой. Правильно. Dive into the Ocean называется композиция, которая звучит как карнавал в Рио-де-Жанейро, только вместо самбы дипхаус. Критики говорят, это очень feel good, ну а я говорю, это повод отключить голову и просто поплыть. А даже если вы далеки от океана, как Тверь от теплого моря. На этом с вами буду прощаться. 19 мая, на календаре вторник. Отличный вечер впереди, чтобы устроить себе, ну, знаете, такой маленький бразильский карнавал, почему бы и нет. Я вернусь завтра, в среду, после обеда, а может и до, не знаю, посмотрим. Всех обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Закон налоговой
1: рекламы.
3: Бизнес-среда.
1: 20 мая 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Архипов, официальный представитель компании «Малахит» в Волгоградской области, производителя автономных очистных станций. Тема эфира – современное автономное водоотведение и инженерные сети.
3: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
4: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
5: Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: Муж просил подождать.
7: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
6: Ах, Аконыч.
7: 43-55-13.
1: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
11: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина Су». Официальный дилер шин «Пирелли».
3: Твое время. 17 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина Су» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина Су» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Калутина. В эфире новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибадинов предложили разрешить сельским магазинам торговать без применения кассовых аппаратов. Законопроект также предлагает разрешить сельскохозяйственным потребительским кооперативам осуществлять расчеты без применения кассовой техники при торговле на розничных рынках и ярмарках. Инициатива направлена на оптимизацию административных требований к владельцам сельских магазинов с учетом специфики их бизнеса. Госдума приняла законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год. Изменения вносятся в Трудовой кодекс Российской Федерации и позволяют увеличивать продолжительность сверхурочной работы при условии, что это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для отдельных категорий работников, включая сотрудников государственных учреждений и лиц с вредными условиями труда, лимит остался прежним – 120 часов в год. Привлечение пенсионеров и работников с вредными условиями труда к сверхурочным работы возможно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. В Москве в Национальном центре России состоялся финал всероссийского интеллектуального турнира «Знание. Игра». За победу поборолись 355 участников из 71 команды, включая команду «Горыныч» из средней школы номер 121 Советского района города Волгограда. Эта команда вошла в десятку лучших, разделив 8 и 10 места с коллективами из Ленинградской области и Краснодарского края. Финальная игра длилась более 2 часов в формате «Что, где, когда». Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что турнир стал важным событием для юных эрудитов, среди которых была серьезная конкуренция. На одно место претендовали 253 человека. Команда «Горыныч» советует всем желающим участвовать и в интеллектуальных играх. Участие в подобных турнирах не только развивает эрудицию, но и укрепляет командный дух, уверенность в себе и навыки общения. Началом дачного сезона в текущем году владельцы участков Волгоградской области обязаны соблюдать новые требования законодательства. Контроль за исполнением норм ужесточен, инспекторы будут использовать дистанционное зондирование и беспилотные летательные аппараты. Среди некоторых требований септики должны быть сертифицированы, герметичны и доступны для откачки. Шум разрешен по будням с 8 до 21 часа, по выходным с 10 до 22 часов. Нарушения фиксируют представители СНТ и передают в полицию. Разведение парнокопытных животных запрещено. Только с забором и ветпаспортом. Самовольный захват участка приведет к штрафу от 1 до 1,5% кадастровой стоимости. В Волгограде у подножья Мамаева кургана будет создан Центр развития туризма на базе здания по проспекту Ленина, 61, которое недавно перешло в собственность муниципалитета. В центре можно будет заказывать туристические услуги, организовывать мероприятия и проводить методическую работу. Уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания, в котором будут предусмотрены многофункциональные залы и кафе. Проект работ завершат в этом году, после чего начнется ремонт. Волгоград, как город-герой, сохраняет историческое наследие и привлекает туристов, что делает развитие туризма приоритетом направлением для местных властей. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
2: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Mars, композиция I Just Might играла только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами врываемся в этот вечерний эфир в студии. Я Виктория Сотникова. Вместе с вами мы проведем ближайшие два часа, наслаждаясь, конечно же, прекрасной музыкой, наслаждаясь нашей прекрасной компанией, нашими разговорами. И в целом, я надеюсь, что вы уже рады тому, что рабочий день подходит к концу. Это значит, все, оставляем рабочие задачи до утра и уходим отдыхать и заряжаться на новый день. И впереди нас ждут Кайли Минок, Леони и Каллум Скотт, и через пару минут Fastboy с композицией This Feeling, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5. Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Доска «Брус» – 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
6: 12+.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
12: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Дэвид Гетта, One Republic с композицией Don't Wanna Wait. Играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. Сегодня есть день рождения кубика Рубика. И в целом, все, можно на нем и остановиться. Такой день логики немножечко у нас. Если вдруг вы любите всякие головоломки, да, логические игры, что-то вот все, что связано, да, вот с такими умными историями, можете себя как раз-таки занять этим вечером, да, провести как-то с пользой этот вечер. Ну, а в целом можно еще и потанцевать, и впереди как раз будут играть Мот, Джон Саммит, и через пару минут Брукс Сикстин с композицией Pay to Exist, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
3: Реклама.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле Профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
6: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
7: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
5: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
6: В Агат РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
10: Так мычит корова. Так работает трактор.
11: У-ху!
10: Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?». Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич. Компания «Гринстеп».
13: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
14: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Гетта, Алиса, Мэдисон Лав с композицией Never Going Home Tonight. Играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. И вот, конечно, у меня есть для вас интересная новость. Если вдруг вы думали, что у вас точно нет каких-то зависимостей, возможно, сейчас вы узнаете, что у вас есть. Потому что, значит, ученые, да, врачи наши прекрасные вместе с ними, все они вместе сказали, что кофе, сыр и роллы тоже вызывают мощнейшую зависимость, причем сильнее даже сахарной. И здесь, если кофеманы, да, они сталкиваются с такой психологической ломкой, то любители сыра, снеков и роллов с физической. Всему виной, конечно, разные усилители вкуса, которые, да, провоцируют нас снова и снова их есть. Да, ну, а вот кофе, действительно, это какая-то психологическая история. Вот скажешь людям не пить кофе, вот они все, они не могут, они без него и спать хотят, и вообще жить невкусно, и чай не тот. Вот, ну, поэтому, да, вот такая вот интересная, значит, есть новость. Интересно, кому относитесь вы. Ну, а впереди мы с вами послушаем прекрасную музыку, и будут играть Софии The Giants, Айсгер, Герт и Зиверт, и через пару минут Эдди Свим с композицией Mr. Know It All, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5 Волгоград FM. Реклама.
2: Закон налогоплательщиков.
3: Бизнес-среда.
4: 20 мая 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Архипов, официальный представитель компании «Малахит» в Волгоградской области, производителя автономных очистных станций. Тема эфира – современное автономное водоотведение и инженерные сети.
3: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
5: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
6: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
9: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
11: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
12: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18:00.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Калутина. В эфире новости. Депутаты от партии КПРФ и сенатор Айрат Гибадинов выступили с инициативой снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне. Предлагается частично субсидировать стоимость показа фильмов на онлайн-площадках и в кинотеатрах. Инициатива направлена на сохранение памяти и правды о Великой Отечественной войне в ответ на фильмы недружественных стран, содержащие ложную информацию. Исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Теперь запрет снят для всех 5 гимнастических видов. Олимпийский чемпион Давид Белявский заметил, что это решение значительно повысит мотивацию команды. Аналогичное решение о возвращении национальной символики ранее приняли федерации по боксу, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, ММА, борьбе и плаванию. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев подчеркнул, что это открывает новые возможности для российских легкоатлетов. Участники автопробега возложили цветы на Мамаевом кургане в Волгограде. Основная цель акции – доставка гуманитарной помощи участникам СВО в медицинские учреждения и пострадавшему гражданскому населению, а также укрепление единства граждан, воспитание патриотизма и традиционных нравственных ценностей у молодежи, пишет «Волгоградская правда». Маршрут протяженностью через 22 региона и 19 городов уже включил знаковые точки – Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Челябинск, Самару, Саратов и другие. Накануне на Мамаевом кургане делегацию встречали представители администрации Волгоградской области и регионального главка МВД России. В Волгоградской области третьи сутки подряд вводят беспилотную опасность. Об этом уведомляют СМС-сообщения, распространенные среди жителей и гостей региона. В такие моменты нужно соблюдать правила безопасности. Для начала отойти от окон, покинуть открытую местность и занять помещение между двумя несущими стенами в квартире или частном доме. Занять лучше всего санузел или коридор. Также не рекомендуется пользоваться лифтами. В случае необходимости звонить по номеру в 112. По данным городской администрации, 16 июня новые парковочные зоны начнут работать в штатном режиме. Платные парковки появятся на улицах Советской, Чуйкова, Соколова, Парцаида, Гагарина, 13 Гвардейской, Наумова, Пражск, Володарского, Карла Липхнета и набережной имени 62-й армии. Система взимания платы будет аналогична уже действующей. Чтобы водители могли без труда определить границы платных парковочных участков, будут установлены соответствующие дорожные информационные стенды и нанесена специальная синяя разметка. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: The Second Voice, композиция Let Me Be, играли только что для нас, для нашего классного настроения. Мы с вами ворвались в этот седьмой час. В студии все так же я, Виктория Сотникова, вместе с вами. Мы, конечно же, каждый будний вечер встречаемся здесь, болтаем, наслаждаемся компанией друг друга, а также прекрасной музыкой. И надеюсь, что вы в хорошем настроении, потому что рабочий день же подошел к концу. Мы сейчас с вами, значит, домчимся домой отдыхать, расслабляться. Может быть, какие-то дела у вас запланированы. В целом, иногда, да, нужно чуть-чуть больше сил приложить, чтобы все успеть, да, там, до конца дня. Но ничего, мы с вами точно справимся. И самое главное, что будем заряжаться на это все вместе. Как раз впереди будут играть, значит, Инна и Рехаб, Алан Уолкер и Изабелла Мелкман. И через пару минут Медуза и Хенрика Мамил с композицией Don't Wanna Go Home. Поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517 517 517 517.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 17.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Овны, очень благоприятный день для общения. Вы так легко находите общий язык с людьми, что даже специалистам впору позавидовать. Тельцы, удачный день для общения с людьми, от которых вы хотите получить что-то. Помощь, материальные блага, совет, поддержку и так далее. Близнецы, плодотворный, удачный день. Благодаря своему трудолюбию и находчивости вы справляетесь с самыми разными задачами. Раки, вы легко ладите с людьми, и это дает вам огромное преимущество над соперниками и конкурентами. Львы, неплохой день для работы, однако вы должны быть готовы к тому, что награду за свои труды получите несколько позже. Девы, день будет сложным для тех, кто в силу своей работы имеет дело с крупными суммами или важными финансовыми документами. Весы, это очень благоприятный день, вы чрезвычайно везучи и удачливы, вы прекрасно справляетесь со всеми делами. Скорпионы, вы склонны к рассеянности и забывчивости, это может стать причиной серьезных проблем. Стрельцы, трудности едва ли удастся избежать, но во всех неоднозначных ситуациях вы ведете себя достойным образом. Козероги, вы серьезны, ответственны, последовательны в поступках, честны с собой и окружающими. Водолей, эмоциональный фон дня неблагоприятен, но очень трудно сохранить спокойствие и душевное равновесие. И рыбы, этот день вас приятно удивит, у вас получается практически все, за что вы беретесь. И даже отсутствие каких-то специальных знаний вам не мешает.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Brutus, композиция No One Leaves This Discotheque Life. Играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. И, конечно же, немножечко новостей про сериалы и кино. Очень много обсуждают сейчас сериал по Гарри Поттеру новый, который снимает HBO, да, масштабный проект. 10 лет, который будет выходить. Один сезон — это одна книга. В общем, очень много, да, разных обсуждений вокруг него ходит. И уже мы знаем, как поменяется каст первой новости, да, во втором сезоне. Актриса, которая сыграла в первом сезоне Джинни Уизли, она заявила, что не будет участвовать далее по непредвиденным обстоятельствам. Семья, да, ее сообщила, что все, актриса уходит из этого проекта. И вот интересно, за 10 лет как сильно, да, поменяется актерский состав, сколько там будет разных изменений, потому что времени достаточно много, да, займет этот проект. Но, конечно же, ждем, посмотрим, что же будет там впереди. Надеюсь, правда, этот многообещающий проект будет очень-очень крутым. Так, ну а впереди мы с вами послушаем One Republic, Альфа Арбен и Рене Миллер. И через пару минут Робин Шульц и Топик с композицией One by One будут ждать нас, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.
2: 101.5.
1: Реклама. На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежный сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
9: 12+.
10: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
12: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
13: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Клэр и Кайза с композицией «I Can Wait» играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами все уже прощаемся, подходим к концу этого часа. Это значит, что время наше подошло к концу, и мне пора вас оставлять наедине, да, с собой, с прекрасной музыкой. Надеюсь, что вы там в хорошей компании, может быть, проводите это время, даже если вдруг эта компания чисто только вы сами с собой наедине. Вот. Ну, а самое главное, отдыхайте, расслабляйтесь, никаких рабочих звонков, не рабочее время, никаких рабочих смс-ок, все, уходим в такую свою личную нирвану, да, в свой личный купол, отдыхать, расслабляться, восстанавливать свои силы и заниматься своими классными делами. Так, ну а впереди будете слушать Кэти Перри, Мари Краймбри и через пару минут Алекс Хепбом с композицией «Under», поэтому не переключайтесь, а я говорю вам пока-пока, до завтра.
1: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
2: Горячее весеннее предложение от «Хабов Фрэш». Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших «Хабах Фрэш» с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина 65Б/1, проспект маршала Жукова 94Д.
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
9: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. В Росавиации назвали незначительной временную остановку работы 13 аэропортов на юге России 8 мая. Как заявил глава ведомства Дмитрий Ядров, пропускная способность воздушного пространства была быстро восстановлена, цитирует его агентство ТАСС. Напомню, 13 аэропортов страны временно приостановили работу 8 мая после попадания БПЛА в административное здание Центра аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Он управляет воздушным движением в регионе. Сначала сообщалось, что полеты на юг страны были остановлены до 12 мая, но уже в тот же день документ отменили. Полностью авиасообщение в регионе удалось восстановить 10 мая. Власти Таиланда приняли решение сократить срок безвизового режима с 60 дней до 30 для иностранных туристов, в том числе из России. Об этом пишет сегодня тайская пресса, ссылаясь на министра туризма и спорта страны. Он отметил, что нововведение рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда в отношении 90 государств. При этом каждую страну оценят отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики, пишет «Москва-24». На проспект Героев Сталинграда в Волгограде вышла дорожная техника. Там фрезеруют асфальт перед капитальным обновлением дорожного покрытия. В ближайшие месяцы на дорогах ожидаются пробки. На проспекте будут срезать асфальт, укладывать новое дорожное покрытие. Городские власти решили обносить участок протяженностью 3 километра. Ранее на шестиполосной магистрали заменили весь бортовой камень на обновляемом участке. Обустроили заездные карманы. Кроме замены дорожного покрытия, там установят новые остановочные павильоны и светофоры. Приведут в порядок все примыкающие территории. В Волгоградской Михайловке сгорел храм при местной центральной горбольнице. Пожар тушили почти 40 минут. Пациентов ЦРБ на это время эвакуировали. Сообщение о возгорании поступило в 11:45 по московскому времени. В 12:24 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Близлежащие здания не пострадали. Причину пожара установят специалисты испытательной пожарной лаборатории. Пишет «Высота 102». Волгоградскую область накрыли ливни, град и штормовой ветер. В МЧС предупреждают о непогоде сегодня до конца суток, а также ночью и завтра в течение дня. И призывают жителей региона быть аккуратными и в помещениях, и на улице. Порывы ветра возможны до 20-25 метров в секунду. Грозы местами пройдут с градом, пишет «Комсомольская правда». Джон Траволта объяснил необычный образ в светлом берете на Каннском кинофестивале. Он признался, что вдохновлялся образами режиссеров старой школы, которые носили береты и очки. «Я сказал себе, в этот раз я режиссер, и решил отдать дань уважения профессии режиссера», пояснил Траволта, пишет «Лента.ру». Напомню, Джону Траволте сейчас 72 года. На кинофестивале в Каннах он дебютировал в качестве режиссера, представил свой первый полный метр, картину под названием «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вкусный.
1: Реклама. Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис». Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
4: Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
7: «Озеленение 34» – рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки, высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +30, ночью до +17.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, добрый день, Олег.
4: Да, добрый.
3: Подскажите, пожалуйста, у меня «Шевроле Орландо», уже 5 лет владеем. Хочется вот поменять посвежее, вот на что вот пересесть.
4: Еще раз, «Шевроле» какой?
3: «Орландо».
4: А, «Орландо». Это же интересная так, машина.
3: Хочется, вот, в этом что-то есть смысл, на что-то там, что у нас сейчас китаец посвежее?
4: Ну, скажем, в этом классе точно нет. Почему? Потому что ничего китайцы, кроме кроссоверов, в основном не выпускают. Там даже с лифтбеками и седанами не сильно густо. Поэтому, если только смотреть ради повышения клиренса, присутствия или отсутствия полного привода, возможности разложить третий ряд чуть большего багажника, наверное, да. Есть варианты разные, да, сначала мы тестировали, я помню, ВАК выпустил Тирамонты, мы тоже тестировали, ну, там мотор мне показался прям не сильно мощный, особенно при загрузке. Орландо чем хорош? Он простой и бронебойный. Вот такого транспорта надо бы побольше, потому что все остальное, там, минивены на дизелях, на гибридах, еще чего-то, это уже своя отдельная категория. А для семьи основной автомобиль, чтобы можно было всем разместиться и куда-то рвануть, ну, кроссовер не самая интересная тема в плане организации пространства. Да, ты вроде переплачиваешь за клиренс и присутствие полного привода, новый опционал, который там предлагается, но по факту все, что есть, это край там 2 литра и куча всяких электронных прибамбасов. Что же касается «Орландо», он может и кондово выглядит по сравнению со всеми остальными автомобилями. Но задачу ты ведь свою выполнял и особо хлопот не доставлял. Вот такой простой семейный автомобиль очень нужен. Пока по факту даже отечественного производства именно в этом классе ничего нет нового. Поэтому если ты будешь смотреть что-то из предыдущего, либо вариации на тему, ну у тебя остается только одна сторона. Это правый руль и это что-то типа производителей. Там Хонды, Тойоты, у них есть два варианта, которые тебе могут понравиться. Поэтому здесь, если ты не готов на правый руль пересаживаться, то лучше пока остаться, подкопить и уже на кроссовок сесть.
3: Я тоже так думал про правый руль.
4: Правильно? Ну, тут два на полтора тоже, каждый свое хвалит. Я на правом руле много отъездил, с семьей, естественно, не готов, небезопасно. Спасибо тебе большое за вопрос. Друзья, у нас время, к сожалению, вышло. Благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
0: Реклама.
5: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». 6 технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
0: Реклама.
6: Доброго вечера вам желает ООО «ШинаСу», официальный дилер шин «Пирелли».
7: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «ШинаСу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «ШинаСу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Мир. Труд. Фреш. Время обновить автомобиль. Весенние предложения. Легкие условия на покупку. Более 500 проверенных автомобилей в наличии с гарантией. Каждый из них может стать вашим. 20 лет успешной работы на автомобильном рынке. Двигайся с нами. Двигайся с Фреш. Ждем вас в наших хабах ежедневно по адресу проспект Жукова 94D и проспект Ленина 65B/1.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
8: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
9: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
10: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Муж просил подождать.
2: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
1: Ах, Аконыч.
2: 43-55-13.
3: Привет, соседка. А вы куда?
1: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

used to dream about this.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: FM.
1: Знаем, что любишь. Твое время. 1 час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.